С вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

повезло. И опять капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покоя. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет

0: они с костяникой очень вкусные.
1: А река течет, и новый поворот.
0: А река течет,
1: и вены кровь моя течет, и дедов, и отцов.
0: А река течет, а река течет.
2: Казак FM.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я, Павел Павлецов, рад приветствовать всех на волнах радиостанции «Казак-ФМ». И специально для вас, с пожеланиями любви, счастья, здоровья, благополучия, мои новые и лучшие песни.
1: Я раскрою шторы спальни, чтобы к нам пробился свет. Поцелую нежно в щечку я тебя, а ты в ответ улыбнешься и нарочно, как ребенок, засопишь. Просыпайся, мой котенок, я живи.

0: Краснодаре. Доброе утро, Кубань. Алло, село, на Казак ФМ. Мы с вами Андрей Мартынюк.
1: И Юлия Кирюшина. И знаете что? Мы каждое утро делаем перекличку. Устраиваем, знаете, такое соревнование.
0: Откуда
1: кто
0: вы?
1: Откуда вы? И знаете, мы каждый раз удивляемся, сколько у нас тут разных городов.
0: Да, это уже не просто рубрика, это уже не просто начало нашего утреннего эфира. Это уже традиция. Ведь мы не про статистику, не про цифры. Мы про то, что вот так вот можно взять здесь, в центре Краснодара, услышать человека, а он где-то находится в своих
1: далеко, станицах,
0: в хуторах, в городах, и причем они все разбросаны по территории нашей необъятной страны. И за рубежом мы тоже дружим, везде наши люди есть.
1: И знаете, мы сегодня решили, пусть эта перекличка станет главной темой всей программы. Больше знакомства, больше дружбы, больше радости. Вот наш девиз сегодня. И так, знаешь, что самое интересное?
0: Давай.
1: То, что вот мы с тобой только пришли в студию. У нас в 7 часов начинаются новости. В 7.01 нам пишут доброе утро. И это наши чудесные люди. Нам прислала Людмила с Усть-Лабинск, нам пишет. Доброе утро, пятница, хорошее настроение, хорошего вам дня. Но это еще не все. Сразу же 7.07 у нас доброе утро, хорошего дня, прекрасные ведущие, станица Каневская. Татьяна нам пишет. Танечка, доброе утро.
0: Доброе, замечательное.
1: Что, понимаешь, когда мы с тобой работаем, нам даже не надо говорить, что надо перекличку делать.
0: А уже все сразу
1: летит.
0: А
1: уже потихонечку. Мы сейчас еще просто 2 минуты, и нам прилетит сообщение из Владимира. Вот я больше чем уверена.
0: И Владивосток проснется. И где же наш казачок казахский? Салем, хотим
1: мы тебя потеряли, Сергей, потеряли Сергея, который нам писал Салем казачок.
0: Вообще, родненькие наши, разминаем пальчики, запоминаем 8-928-401-2020. Даже если вы еще никогда не писали и не звонили на радиостанцию, давайте сегодня, в пятницу, сможете себе это позволить. Открываем новую географию. Мы должны знать, кто с нами на одной волне, в каких регионах, в каких больших городах, малых городах, станицах, поселках, урочищах вы живете, находитесь, где вы с нами на одной волне. Еще раз запоминайте телефон.
1: 928-401-2020.

0: раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
1: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно.

0: Цветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Новый дилерский центр Tank Tria Motors в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники Tank – это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер Tank на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар. Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Что у нас на выходных?
4: Велозабег в парке.
3: Я готов.
4: И я могу.
5: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Только сейчас Almac Plus по низкой цене в аптеках здоровья.
9: Куда едем?
10: На Покрышкино.
9: Хотите свою машину, наверное?
10: Ага.
9: Чтобы на выгодных условиях?
10: Да.
9: А едете, наверное, в первый Лада-центр?
10: Вы что, экстрасенс?
9: Не, я просто таксист. И каждого второго туда вожу.
11: Новый первый Лада-центр на Покрышкино 13/1. Успейте купить авто с выгодой до 400 тысяч рублей.
9: Ну что, первый Лада-центр?
11: Официальный дилер первый Лада-центр Краснодар. Александра Покрышкина 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» в АО «Автофинансбанк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: Ну вот, друзья, чайники кипят, а мы продолжаем утреннюю перекличку. А продолжает ее Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. Доброе утро.
0: И знаете, что каждый раз поражает? Вот мы сидим здесь, в центре Краснодара, а наш эфир и вся Кубань, и вся Россия. Вот ваше сообщение сейчас это показывает. 38 районов Краснодарского края. И в каждом есть наши, кто прямо сейчас слушает.
1: Да, 38. От Кущевского на самом севере до Мостовского на юге, от Темрюкского у всех морей до от Раднинского в предгорьях. А ведь мы еще не только Краснодарский край охватываем, да?
0: Конечно.
1: Нам пишут из Ростовской области, из Ставрополья, из Москвы, из Петербурга. Ну а вот прилетело сообщение. Доброе утро из Уфы. Нам пишет Ольга. Доброе утро, Казак ФМ. Самые любимые, дорогие радиоведущие. А я уже на работе. Лечу людей. Желаю всем краснодарцам здоровья, счастья, удачи, хорошего настроения и Божьей благодати.
0: Вот так вот, вот так вот. В столице Башкирии слушают и нас. И из центра Краснодара, из центра Кубанской земли мы переносимся в центр, в сердце Крыма. Севастополь. Доброе утро, Людмила. Здравствуйте.
2: Доброе утро, мои дорогие. Андрей, Юлечка. Я рада вас очень слышать.
1: А мы-то как рады. Доброе утро.
2: Я вас приглашаю на чашечку кофе, как раз уже сделала.
1: Ой, ну все, уходим.
0: С видом на прекрасное море.
2: Я ждала, смотри, 7 часов, вас нет. 7.05 нет. 7.07 появились. Думаю, так, срочно звоню.
1: Да, у нас сегодня очень плодотворные новости были.
0: Да,
1: Людмила, как
0: всем.
1: Настроение у вас?
2: Настроение бодрое.
1: Это шикарно.
0: Так, ну, рассказывайте.
2: Если не считать бессонную ночь.
0: Бывает такое. Так, Людмила, рассказывайте. Итак, вы крымчанка, Севастополь с нами на связи. Сколько лет вы уже, какое время вы уже с волной Казак ФМ? И вообще, как вы нас нашли?
2: Как я вас нашла?
0: Да.
2: Это в 24-м году я ездила в Кабардино-Балкарию по той путевке. И нечаянно как-то, ну, то, что делается у нас, вы знаете, я не буду говорить в эфире об этом. И мне так было грустно и скучно. И я стала крутить радио.
0: Так.
2: И обнаружила вашу программу. Это было вечером. И так мне это понравилось, что я теперь без вас жить не могу, честно.
0: Взаимно. Потому что радиостанция живет, когда у нее есть преданные слушатели. Мы работаем, чтобы и ваши и дни, и вечера были добрыми, интересными, счастливыми.
1: Да.
0: Вот. Спасибо вам большое за вашу энергию, за ваши сообщения и за то, что вы берете и звоните по номеру 928-401-2020. Кому приветы будем передавать сегодня? Из Севастополя.
2: Ну, во-первых, приветы нашим защитникам. И за ленточку, ребята. Ангела-хранителя им. И ждем их с победой домой.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо. Давай еще, у нас парочка секунд.
0: Давай,
1: хочу очень почитать сообщения, потому что они летят. Доброе утро из Геленджика. Евгений нам пишет. Всем хорошего настроения и дня от семьи Сараевых, от маленькой Ксюши. Ей годик, которая встает рано и не дает маме спать, но зато вместе с удовольствием слушаем радио Казак. Вот, с малечку приучают, понимаешь, с малечку.
0: Привет и этому замечательному городу-курорту. Счастья вам, хорошего настроения. Но мы отправляемся дальше. Напоминаем, что сегодня большой темой идет большая перекличка. Если вы пишете нам каждое утро, продолжайте. Номер 928-401-2020. Если вы еще никогда этого не делали, сделайте это очень легко. Запомните этот номер и на номер Макс вот, отправьте.
1: Да. А мы будем улыбаться и читать ваши сообщения. У нас пока сообщения сыплются. Мы послушаем хорошую музыку, вернемся и обязательно...

0: такое? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, я когда-нибудь буду старенькой?
3: Да, Нина, к сожалению, будешь.
0: Почему? Вы же с мамой еще молоденькие.
3: Мы с мамой где-то посередине человеческой жизни. Но процесс старения неизбежен. Люди научились бороться со многими болезнями и смогли увеличить продолжительность жизни. Но остановить старение, увы, пока не получается.
0: Почему?
3: Прежде всего потому, что причины старения до сих пор неизвестны. Ученые продолжают свои исследования. Большинство думают, что какой-то одной причины у старения нет. Есть много процессов, которые изнашивают наш организм. Например, человеческие клетки не могут делиться бесконечно. Каждая из них может сделать это около 50 раз. Еще в течение жизни в нашем организме накапливаются такие частицы, как свободные радикалы. Когда их становится много, они могут повреждать наши клетки. И таких поломанных клеток будет все больше, а новые появляться будут все медленнее.
0: И что, с этим совсем ничего нельзя сделать?
3: Почему? Можно. Для этого надо вести здоровый образ жизни. Активно двигаться, делать зарядку по утрам, плавать или бегать. Стараться есть разнообразную еду – каши, мясо, овощи и фрукты. Не переедать. Поменьше сладкого и побольше воды. Тогда обмен веществ в нашем организме будет работать хорошо. И возможных поломок в клетках станет меньше. Возможно, когда-нибудь человечество найдет не только истинные причины старения, но и придумает, как остановить этот процесс.
0: Пап, это что мне теперь? И конфеты нельзя, чтобы не стареть?
2: Папа знает.

0: Денис и Влада Майданова, Олег и Родион Газмановы нам только что сказали: давай включай нашу программу, включай нашу радиостанцию и никогда не выключай. Это Казак ФМ, ваши утренние ведущие Юлия Кирюшина
1: и Андрей Мартынюк. Доброе утро!
0: Привет.
1: И знаете, вот мы сейчас читаем сообщения от слушателей, будто бы по краю путешествуем за одну минуту и в горы, и на море, и в степь. Столько историй, столько дорог.
0: Да не только край, и вся Россия с нами.
1: Да, вообще, вот начинаем. Что у нас там? У нас звонок был за эфиром.
0: Да, мы хотим передать большой-большой привет нашим добрым друзьям и персональный привет Надежде. Это Туапсинский район. Тот человек, который за эфиром позвонил и сказал, что вот в жизни бывает разное. То вверх, то вниз, и по здоровью все по-разному. Но как только включаешь утреннее шоу, то сразу все становится лучше. Здоровья вам, Надежда. Очень рады, что вы также с нами на одной волне.
1: Так, читаем сообщение. Виктор Сердюков нам пишет: доброе утро и плодотворного дня. Нам присылают фото красивых цветов.
0: А это село Трехсельское, Успенский район. Спасибо и вам.
1: Пишет, что обожаю Казак ФМ. А мы обожаем вас. Итак, Саркис нам пишет: добрым солнечным утром, дорогие Юлия и Андрей. Я всегда с вами. И Саркис с Андреем. С 7 до 10. Простите, что не всегда отвлекаюсь. Просто за рулем не всегда удобно бывает. Казак ФМ — это просто круто и душевно.
0: Саркис, ну здесь крепче за баранку держитесь. Не отвлекайтесь, если это мешает правилам дорожного движения. Но слушать можно. Мы точно знаем, что вы с нами на одной волне. И, пожалуйста, всегда вам рады.
1: И так, еще нам пишет Илья. Доброе утро, Владимир! Мы рады. Мы очень ждали вашего сообщения, если честно. А еще нам пришло сообщение. Александр, доброе утро. Поселок Волна, Темрюкский район.
0: Это здорово. Ты когда на этих выходных поедешь в поселок Сеной,
1: да,
0: обязательно, обязательно передавай и этому доброму, моему одному из самых любимых мест в Темрюкском районе. Волна — это ж чудесно, это же вообще здорово.
1: Да, там круто?
0: Конечно. Мне очень нравится. Да.
1: Наконец-то прилетело сообщение, которое я долго ждала. Татьяна, доброе утро, казачок. Юля, Андрей, привет вам из Анастасиевской. Желаю здоровья, хороших выходных. Впереди всем удачи, теплые деньки еще радуют. Мы, это Татьяна, которая нам присылала свою выпечку.
0: Да, вкусняшки. Да, Славянский район, обожаем вас. Спасибо, что и вы с нами на одной волне. В общем, мы сейчас пока за эфиром попробуем посчитать, сколько километров уже прилетело. Здесь. Ну, а вы не останавливайтесь. Плюс 7-928-401-2020. Запоминайте этот номер.
1: И если вы сейчас дозвонитесь, то вы можете поучаствовать в нашей рубрике «Послесловиц».
0: И приз, возможно, уедет именно к вам. Поэтому 928-401-2020.
2: Алло, село! Когда душа

0: всем, кто также с нами на волну, на одной волне. Андрей Мартынюк
1: и Юлия Кирюшина. Доброе утро. Сегодня у нас такая массово-масштабная перекличка. Сегодня мы получаем сообщения из разных уголков нашей страны, где нам пишут: мы с вами знакомы 3 года, мы с вами знакомы полгода, мы с вами знакомы 10 лет. Это так приятно, на самом деле.
0: Так, и прямо сейчас я активирую номер нашего телефона для того, чтобы была возможность отдать подарок. 8-928-401-2020. Первый дозвонившийся сейчас получит эту возможность. Кстати, как ты думаешь, откуда будет звонок? Ну, давай оставим.
1: Давай Краснодар. Я за Краснодар.
0: Ты за Краснодар. Я тогда за не Краснодар. Так, у нас, вот, смотрю.
1: Все что угодно,
0: получается.
1: Какой ты вообще хитрый лис.
0: Доброе утро, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, меня Татьяна зовут.
0: Татьяна.
1: Откуда вы звоните, Татьяна?
2: Из Анастасиевской.
0: Великолепно. Итак, Татьяна, мы с вами...
2: Я уже соскучилась за вами.
0: А мы, Тань, переходим в рубрику...
3: Куда пойти, чтобы
1: смотреть?
0: Ой, не туда. Не ту рубрику. Ну ладно, сейчас разыграем. Давай тогда сами объявим, что у нас сейчас рубрика «Послесловица». Так, Тань, что необходимо сделать? Мы вообще решили сегодня взять такие устойчивые выражения с городами земли нашей. Интересные, да? Вот. Если вы угадываете, что это, либо придумываете, то подарок у вас будет.
1: Скажите, пожалуйста, Татьяна, в каком городе говорят, что есть грибы с глазами?
0: Угу.
2: Ой.
0: Давай. Да, давайте вспоминайте. Да. Знаете, там есть несколько сразу таких выражений. В одной версии в этом городе грибы с глазами, а во второй версии, в этом устойчивом выражении, говорят пироги с глазами. Ну, мне больше грибы нравятся.
1: Мне тоже.
0: Ну, по наити, давайте так вот.
2: Знаете, ой, ну,
0: подсказку дать вам? Там еще, там еще очень много десантников. Да, ВДВшников. Да. Ну, давайте.
1: Давай. В Рязани грибы с глазами.
2: Так, в Рязани.
1: Ага, да. Дальше поехали.
0: Смотрите, муж в дверь.
1: А жена?
0: В какой город? По рифме.
2: В дверь.
0: Вот! Муж в дверь, а жена в дверь. Так, пока счет равный. Надо. Так, а в каком городе даже волк тебе товарищ?
2: Как я прослушала?
0: В каком городе даже волк тебе товарищ?
2: Тамбов.
0: О!
1: Круто!
0: Ладно, сейчас мы должны точно удостовериться, что приз попадает
1: в Анастасиевскую.
0: Давайте так. Куда не ездит со своим самоваром? В какой город?
2: В Тулу.
0: О!
1: Стопроцентно.
2: Ой, наслышали.
1: Но мы решили, что сегодня именно такие должны были быть послесловицы. Что-то новенькое, что-то интересное. Ведь мы хотим веселиться.
0: Да, веселиться
2: хотим. Очень весело с утра.
0: Спасибо большое, Тань. Так, мы ожидаем, раз уж мы поднимаем вам настроение, чтобы вы нам тоже поднимали настроение. Потому что ту выпечку, которую вы присылаете, ну это любо-дорого смотри.
1: Давненько вы не присылали нам ничего вкусненького.
0: Что интересного сейчас у вас в огороде растет?
2: Из чего у меня можно... еще только 3 блина лежит на столе.
1: 3 блина. А мы тут и оладьи, и пироги, и цветы. А как же закатка, Танюш? Как там у вас соленья-то?
2: Все в погребе.
0: Так,
1: мы посмотрим на вашу золотую рыбку, которую вы нам присылали. Это было в августе еще.
0: Так, Тань, всем соседям привет. Анастасийской привет. Славянскому району тоже большое-большое
2: да,
0: привет.
2: Всем привет, всем большое, всем здоровья, всем счастья, любви, теплых деньков.
0: Замечательно. Ну, есть у нас победитель, а это обозначает, что мы можем идти дальше. Мы идем дальше, хорошая музыка продолжает эфир для того, чтобы создать самое лучшее настроение. Ну, а вы продолжаете эстафету и сообщаете. Даже если вы никогда не писали, возьмите и напишите свою географическую точку, где вы живете, где вы слушаете «Казак-ФМ».
1: Телефон от 928-401-2020.

0: спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
1: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Срок проведения акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: 10 минут в Краснодаре. Казаки и казачки, доброе утро, родненькие!
1: Доброе утро! Сегодня у микрофона Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк. И сегодня мы говорим про... У нас такая сегодня большая-пребольшая перекличка.
0: Да, мы понимаем, где бы вы ни находились сейчас, на севере, где, возможно, гуляет ветер по тундре, а у меня друзья оттуда, вахтовики, тоже на связи пишут. В центре, на Урале, в бескрайней Сибири, на Дальнем Востоке, везде есть наши люди, да и на западе нашей огромной страны. Если вы с нами, дайте сегодня знать. Плюс 7-928-401-2020. Если вы даже первый раз

0: потрясающе, потрясающе.
1: Вот такое сообщение
2: Давай.
1: Интересное.
2: Угу.
1: Доброе утро. Мы из Саратовской области.
2: Угу.
1: Город Новоузенск.
2: Угу.
1: Слушаем ваше радио более 10 лет. А я смотрю, Анна первый раз нам пишет сообщение. Младшая дочь засыпала маленькая под песни вашего радио. А в этом году ей исполнилось 10 лет.
2: Вау.
1: Представляешь?
2: Анна, пишите нам почаще, пожалуйста. Я думаю, что мы найдем повод и вообще вот узнаем эту историю чуть побольше.
1: Да, большой привет нам прилетает от Екатерины Власовой. Доброе утро, Юля, Андрей, всех с пятницей! Лабинск нам откликается.
2: А как так совпало все, да? Что в новостях узнали и пятница, и день граненого стакана, и мы собираемся.
1: И начнем. Смотрите, у нас тут Ольга Гамолицкая нам пишет.
2: Олька, да.
1: Хутор 8 марта. Я бы хотела там жить. Все время праздник.
2: А вот интересно, 8 марта это там прямая обязанность мужчин, наверное, записано в каком-то документе хуторском, да, что каждый день мужчины обязаны делать жизнь женщин счастливыми. Дарить цветы и конфеты в обязательном порядке.
1: Да, только интересно.
2: Интересно, да.
1: Я в этой мере тоже хотела. Так, Оля, очень хорошо, нам нравится, когда нам пишут. А давайте представим, попробуем, по крайней мере. Если бы ваш населенный пункт или поселок был какая-то песня.
2: Да, что это была бы за песня?
1: Какая бы она была? Задорная, кубанская, плясовая, спокойная, вечерняя, какая-то мелодия, может быть, под стрекот цикад. А может быть, это какой-то мощный трек про ветер степи. Давайте попробуем.
2: 928-401-2020.
3: Частушка для казака от Александра Новикова из Анапы.
4: Эх, звучит казак КПМ громко на всю улицу. Подпевает старый млад, пляшут даже курицы.
3: Реклама на казак КПМ.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс успокоен. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс успокоен. Покупайте курс и экспресс успокоен в зоомагазинах вашего города.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в Адыгейске, Кореновске, Кропоткине, Тихорецке, Ейске, Обширонске, Белореченске, Туапсе и Джубге. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888.
9: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Сыр «Густосо» 200 грамм в ассортименте 145,90. Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
10: Не оставляйте урожай на волю погоды. Выбирайте семена с проверенной защитой «Вайбранс» и создавайте основу будущего урожая уже сегодня. Передовая генетика и качественная обработка обеспечивают защиту на старте развития культуры, помогают сохранить потенциал посевов и повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Закажите обработанные семена в компании «Агроголан» и начните сезон с уверенностью. Телефон 8-901-007-0407.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
12: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
13: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
14: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
15: «Казак».

0: И казачки, доброе утро, родные! Ну что, Юль, кажется, у нас сегодня особенный день. Большая-большая перекличка.
1: Да, доброе утро! Ой, нам сегодня столько сообщений летит. Вот я хочу так каждый раз, когда мы работаем, каждый раз. Смотри, нам передают привет, нам рассказывают, сколько они с нами. Это вообще... Доброе утро, Казак ФМ! Поздравляю с наступающим рождением Краснодарского края. Я была в Краснодарском крае в Анапе и Витязево. Но хотелось бы куда-нибудь в казачью станицу попасть, особенно где живут казаки-черноморцы. Мне очень нравится название поселка «Веселая» и «Станица спокойная». Интересно, в этой станице правда так спокойно? На связи с вами Ириша из Москвы.
0: Ой, что-то сомневаюсь. Зная казачков, особенно черноморских, да и линейные у нас тоже с таким азартом, поэтому, ну, спокойно
1: так,
0: это
1: а
0: в плане...
1: Так, а есть у нас кто-то был спокойный, кстати.
0: Да.
1: Да, ну-ка, расскажите нам, мы зачитаем, спокойно у вас там или нет.
0: Ириш, а я подтверждаю, я как сам выходец из черноморской станицы, что там живут люди, ох, с большим сердцем и с большой душой. Песни послушайте. А мы, кстати, из Краснодара, мы же вещаем, как радиостанция, в прямом эфире в FM-диапазоне сразу на 4 региона. Здесь и Краснодарский край, любимая Адыгея, и новые территории, Геническу привет. А также с нами всегда находится Крым. И один из тоже моих любимых городов, Феодосия. И там у нас есть слушатель. Антон, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Так, Антон, расскажите, сколько лет вы уже находитесь на волнах Казак ФМ?
2: 10 лет.
0: 10 лет. И это вот отдельными аплодисментами. А подскажите, с чем связана ваша профессиональная деятельность? Чем вы занимаетесь?
2: Кондуктором.
0: Кондуктор. А кондуктор в автобусе, да?
2: Да.
1: Получается, все, кто едут с вами, все слушают Казак ФМ.
0: Так ли это?
2: Да.
0: Серьезно? То есть вы дарите и радости себе, и всем слушателям, да? А на какие песни лучше всего отзываются люди вот в данный момент времени, с утра? Все-таки должно быть спокойно, чтобы люди настроились на работу. Либо вот такая музыка должна быть веселая, танцевальная, энергичная. Как считаете?
2: Настроена на работу.
0: Настроена на работу. Угу. Так, ну хорошо, любая музыка она настраивает на работу. Антон, кому приветы будете передавать с помощью нашей радиостанции?
2: У меня, у знакомых сегодня у брата день рождения.
0: Угу.
2: Сурен зовут.
0: Сурену. Мы
2: желаю ему здоровья и побольше денег.
1: Отлично. Мы тоже любим такие поздравления. Мы присоединяемся и поздравляем Сурена с днем рождения, чтобы все было хорошо и капуста росла. Еще одно сообщение читаем?
0: Давай.
1: Доброе утречко. Когда-то, в далеком 1929 году, построили Кашихабльский пеньзавод. Пенькозавод. Люди разных национальностей отовсюду ехали на работу на завод. И постепенно начал образовываться поселок, который потом назвали Дружба.
0: Дружба. А я могу сказать, что вот моя такая большая национальная дружба тоже связана именно с Кашихабльским районом, потому что в университете мы как-то выехали на раскопки этой экспедиции, это университет культуры и искусств была, да, и там сразу собралось 4 ведущих вуза страны. И Краснодарский, наш Маяковский, и Питерский, и Московский, исторические вузы, факультеты. В общем, там столько всего интересного. Это тоже для меня родные места. А вы, наши родные, на наш номер телефона.
1: 928-401-2020. Пишите.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Зурна – древний деревянный язычковый духовой инструмент, распространенный на Кавказе и в Средней Азии. Праздничная флейта – так переводится название с персидского языка. Это деревянная трубочка длиной примерно 30 сантиметров с 8 отверстиями и небольшим раструбом. Она может быть очень простой, без особых украшений, но может быть и богато оформленной костью и металлом. Чаще всего музыканты, выступающие с зурной, составляют трио. Первый участник, известный как уста или мастер, играет основную мелодию, создавая главную тему произведения. Второй музыкант дополняет игру первого, аккомпанируя протяжными, плавными звуками. Это придает мелодии дополнительный глубокий оттенок. А третий участник на ударных создает определенный ритм. Получается завораживающая мелодия. Споры, кто и где впервые сыграл на зурне, ведутся очень давно. Самый древний инструмент из тех, которые нашли, был обнаружен на территории Азербайджана. Сделана зурна из рога оленя. Ее возраст примерно 3000 лет. Сегодня зурна – часть народной музыки – армянской, грузинской, азербайджанской, ассирийской, курдской. Она – достояние, гордость, душа народов Средней Азии и Кавказа.

0: Сегодня все участвуют в перекличке, даже Ирина Дубцова, которая только что исполнила песню на волнах Казак ФМ «Вологда». Если вы из Вологды, дайте знать. Если вы из других регионов, тоже дайте знать. Кубань, родная, любимая, привет!
1: Доброе утро! Сегодня в студии и в ваших ушах Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк.
0: Мы уже объявляли и сейчас тоже хотим напомнить, что большая-большая перекличка в прямом эфире Казак ФМ в утреннем шоу «Алло, село» и зачитываем ваши сообщения. Сегодня просили вас сообщить, откуда вы, где вы нас слушаете.
1: И сколько времени вы нас слушаете, было бы вообще круто. Доброе утро, ведущий Юлечка, Андрюша, наша родная Кубань, на связи с самой красивой, родной мой и мой хутор Голицын. Светлана, привет-привет.
0: Я знаете, что могу сказать? Действительно, люблю и этот хутор, и часть моего дома, такого родового, тоже построен из кирпича, который сделан в хуторе Голицын.
1: Сланский кирпич. Итак, у нас пришло сообщение. Андрей Карташев пишет нам. Доброе утро, Казак ФМ.
0: Доброе утро,
1: конечно же. Андрей, я посмотрела переписку. Ну, давайте, черканите три строчки. Откуда вы?
0: А, кстати, мы тоже задавали вопрос, пока ты сообщение открываешь новое. С какой песней у вас ассоциируется сейчас ваш населенный пункт? Тоже про этот вопрос не забывайте. Мне кажется, что Краснодар, он такой микс, да, получается, где, в зависимости тоже от района, но это где-то матушка-земля и микс с черными глазами Айдамира Мугу, да?
1: Ну, как будто бы да.
0: Может быть, да, особенно. Ага. Да, все может быть. А вы про ваш населенный пункт тоже песню нам отправьте. Вот нам даже песню прислал хутор Троицкий. Записанную. Мы чуть позднее прослушаем ее. Оля прислала...
1: Это Оля, Крымский.
0: Да. Крымский район, угу. Да, Краснодарского края. И вот мы...
1: И смотрите, Оля пишет, я с вами с 2012 года, как переехала в Краснодарский край из Москвы.
0: Из Москвы. Привет. Хорошо, что приехали. Спасибо большое, что вы с нами. Давайте дальше отправляться. Хорошая музыка будет повышать настроение, а другой нет на нашей радиостанции, на наш номер телефона. Еще раз напоминаю, что вам необходимо записать его.
1: +7 928 401 2020.
0: И сообщить, где вы сейчас слушаете наш

0: Во мне кипит огонь любви, и я его тебе дарю. Вот так вот нам сейчас пел замечательнейший человек Марат Альборов. Вот я люблю эту песню. И знаешь, в нас кипит любовь, которую мы дарим нашим радиослушателям. А дарит кто?
1: Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина.
0: Мы сегодня говорим с вами, друзья, о том, где же вы находитесь, где вы нас слушаете. Все точки нашей необъятной страны, и мы сегодня принимаем в нашем мессенджере Макс.
1: Вот интересно, что вот вы же, получается, в разных регионах находитесь, в разных хуторах, станицах, селах, но все равно обращаете внимание именно на наш Краснодар, да? И вообще Краснодар — это очень-очень интересное место. Благодаря именно нашей радиостанции и вашей любви мы все соединяемся здесь. Вот Краснодар — это же наш любимый город ведущих, и здесь столько мест интересных, в которые мы также приглашаем. И рубрика у нас...
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
1: Итак, 11 и 12 сентября во Дворце искусств «Премьера» вы можете увидеть спектакль театра современного искусства, который называется «Автор». Но это про душу художника, как она живет, как она стремится в мечте, где берет начало, где берет силы для творчества. Каждый раз, когда посещаю это место, вот оно меня удивляет. Тем более, это пластика, это хорошая музыка, и место удобное.
0: А я расскажу.
1: 12 сентября. Рекомендую.
0: Так, ты знаешь, а вот у меня такое сегодня настроение пятничное. Я хочу вас всех отправить. Знаете куда? Музлото. Вот если вы не знаете, чем заняться, но вам очень хочется потанцевать, попеть, то вам нужно в 7 часов на Красную 72 ресторана, караоке, сплетни. Ну, название такое хорошее, да? Значит, там Музлото.
1: Для девочек, да.
0: Мы являемся информационными партнерами там. И знаете, мы знаем, что вы можете прийти туда хоть один человек, хоть пять человечков. Вам будет там весело.
1: Хоть большой компании 100 человек.
0: Да, можно прийти одному, и вам все равно найдут чем заняться там.
1: Это интересно. Все соответствует. Ну, а есть еще один символ нашего города, куда стекаются, кто бы откуда ни приезжал. Это наш парк Краснодар. И в японском саду этого парка, рядом с театром НО, то есть там есть такой восточный японский театр, появилась новая скульптурная композиция «Скрытое лицо». То есть девушка в кимоно сидит в традиционной позе. Ну, и там есть много значений. Я вам рекомендую тоже посмотреть. И парк, и эта часть парка, японский сад, тоже красиво, по-особенному красиво в это время года. Ну, а тем более с обновлением, если даже вы были, то необходимо ознакомиться. Вообще, в Краснодаре и много новых мест, и опять же, если мы говорим о тех точках, которые есть, много старых мест. Вот Шуховская башня, которая рядышком с нами находится, мы же в центре находимся.
0: Ага.
1: Вот, и знаешь, какая там легенда с ней связана? Да?
0: А ну-ка, расскажи.
1: В определенное время, вот она же на углу, на пересечении Красной и Северной находится, ее построили в 30-х годах прошлого века как водонапорную, и там наверху огромный бак был. Вот сейчас там рекламные конструкции, да? А бак, он вмещал, по-моему, там 10 тысяч ведер воды. Вот. И потом со временем, когда все это модернизировалось, в народе пошел слух, да? Что верх бака срезали, а в этой Шуховской башне кто-то из предпринимателей Краснодара стал разводить крокодилов. То есть такая крокодиловая ферма там была, да? Этот слух очень упорно ходил. Этот слух, и люди передавали, говорят, там секретно разводят крокодилов. Для того, чтобы их потом передавать в зоопарке, либо в какие-то гастрономические туры отправлять.
0: Ой, какой кошмар.
1: Вот так вот. А какая легенда связана с вашим населенным пунктом? Вы тоже напишите на номер +7
0: 928 401

0: ленивые вареночки.
1: Ну, даже этот джингл ленивых вареничков на радиостанции «Казак-ФМ» не смог перебить после вкусней песни «За четыре моря, за четыре солнца». Вообще, нам это же песня про наш край, да?
2: Да.
1: Ведь смотри, ты берешь, у нас же как минимум четыре моря, да, здесь у каждого.
2: Да.
1: Вот. В Краснодаре, да? Там
2: Краснодарское посчитаем.
1: Нет, конечно, это море работы. Ну, у кого-то море любви, но можно здесь посчитать Краснодарское море. Ты едешь за море работы, потом море Краснодарское, ну, а дальше...
2: Два моря. Черное Азовское.
1: И Азовское. И по пути к Черному морю давайте заедем в Горячий Ключ, где нас тоже любят, где нас знают. И мы тоже знаем. Сергей, доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро. Любят, слушают. Значит, это вот... Когда вы будете писать, есть круглое море.
1: Угу. В Горячем Ключе.
3: Что...
1: Сергей, к сожалению,
2: Сергей,
1: да, очень плохо слышно. Да, мы только что такую историю запустили с легендами, и Сергей нам хотел рассказать. На самом деле, и про круглое озеро, но хотелось бы именно от местного услышать. Я тоже бываю там периодически, вот, проездом. Очень комфортное место. Можно даже раскрывать,
2: ну,
1: да?
2: Раскрывать.
1: Или для себя оставить.
2: Или, чтобы никто туда не приезжал, ты не хочешь рассказать? Давай, ты уже начал.
1: Ну ладно, ну, там хорошо, даже купаться можно. Да, можно, все. Вот. Вообще, замечательные и речки вокруг находятся, и ущелья.
2: Холодные, да?
1: Ты знаешь, в августе прогревается, если есть вода. Но в разные времена разные уровни воды есть. Поэтому нет, все хорошо, все чудесно. Вот все места свои тоже любимые раскрыл. Сергей, спасибо вам большое. Мы попытаемся наладить связь, потому что так сложновато будет.
2: Давай сообщение почитаем.
1: Давай.
2: Доброе утро, казачок. Я с любимым казачком 15 лет без 2 месяцев и 8 дней. С приближающимся вас юбилеем. Евгения нам пишет, горячий ключ.
1: 19 декабря, готовьтесь! Будет много подарков на нашей радиостанции, но самое главное это то, что мы с вами будем сохранять и приумножать это дружбу.
2: И еще
1: Давай.
2: Сообщение. Доброе утро, любимое радио Казак ФМ. Хочу передать привет своей любимой жене Ольге, детям Веронике и Ивану. Слушаем вас более 3 лет. Евгений Иванова.
1: Вот он, тот самый город, в котором также есть там целая плеяда наших слушателей.
2: О, отозвался Андрей Карташев. Он написал, он с Краснодара. 21 года слушает наше радио. Вот теперь вот такие обнимашки мы вам отправляем.
1: Очень часто те люди, которые из других регионов присоединяются к нашей волне, их, знаешь, что цепляет? Вот наши колоритные казачьи песни. И пускай тоже следующая рубрика «Зная наших» и мой любимый ансамбль «Креница» подарит и эти чувства, да, и всем тем, кто слушает в Краснодаре, и на Кубани, и в других регионах.
4: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
5: Здравствуйте, земляки!
6: Мы ансамбль «Креница».
5: Слушайте наши песни на Казак FM.
4: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

0: 9:09. Ох, как красиво в Краснодаре. Это Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. Доброе утро.
0: Привет, казаки.
1: Сегодня
0: привет, казачки.
1: Невероятная перекличка. Невероятнейшая. Мы читаем ваши сообщения. Мы должны все прочитать, пока в нашей студии не появились гости. Доброе утро. Едем на авто домой, в Москву. С Красноармейского района, поселок Мирный. Были в гостях у любимой тетушки Веры Горпинченко. Привет ей большой. Племянница Мария. Корни дают о себе знать. Очень тянет к ней необъятным простором полей и казачьего антуража. Всем мирного неба над головой. Мария напишет.
0: У меня почему-то Красноармейский район связан именно с рекой, с протокой, потому что из Славянского района я постоянно переплывал эту речку, там оказывался, и вот больше всего в детстве путешествия я совершал самостоятельно.
1: Так, дальше. Юрий, всем привет. Я родом из города Оренбурга. Это родина пухового платка. Вот есть у нас соленое озеро в городе.
0: Солилецк. Туда, кстати, тоже съезжается вся Россия.
1: Сейчас живу в Новороссийске. Прекрасный город, такой же, как и Краснодар. С вами с 22-го года.
0: А вы знаете, нас же объединяет. И в том числе вчера приходили в нашу студию представители Краснодарской филармонии имени Пономаренко. Да, так вот, Григорий Федорович написал одну из своих самых известных, если не самую известную песню. Это как раз про Оренбургский пуховый платок. Поэтому и Краснодар, и Кубань, и Оренбуржье – это все часть одной истории большой российской.
1: Саркис нам пишет: Андрей, дорогой, спасибочки за воспоминания. Газета «Кубанский курьер», 1 апреля. Статья «Башня людоедов» про крокодилов.
0: Да, да.
1: 93-й год.
0: Вот оно откуда.
1: Мне было 2, поэтому я не помню.
0: Саркис, это ходила байка, это, некоторые люди всерьез же воспринимали, а вы еще рассказали. Я не знал, честно, откуда это, а вы все рассказали.
1: Вот
0: спасибо большое.
1: Итак,
0: да.
1: Павел нам пишет: доброе утро, Казак ФМ и Республика Мордовия.
0: Мордовия, привет, Мордовия. Кстати, Юль, а знаешь, почему в Мордовии и в Саранске, в столице, живут самые счастливые люди?
1: Почему?
0: Потому что у них код автомобильного региона 13. Да.
1: Счастливое число?
0: Конечно, счастливое. У кого счастливое число 13? Тоже дайте знать, да. Идем дальше.
1: Галина нам пишет: с радио знакома с его появления, но вот уже 8 лет мое рабочее утро начинается стабильно только с вами. Галина.
0: Надеемся, что оно принесло вам и моральное, и материальное удовольствие.
1: Вот я, как человек, который работает там чуть меньше года на «Казаке», я вот каждый раз прихожу

0: отправлялись туда, как они несли кубанскую культуру, ну и как их встречали. Все это можно будет сделать в видеоформате на
1: сайте skazak.fm и ВК-группа «Настоящая раздольная».
2: Чистушка для казака от Ларисы Тараенко из села Вольное.
3: А два соседа казачка и веселят народ с утра. Озорные, юморные, с шутками они всегда.
2: Реклама на Казак FM. Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Чай черный цейлонский «Веллингтон». 100 пакетиков, 249,90. Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
6: Дороги радио настрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ».
7: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак ФМ». Всем хорошего настроения.

0: 9 часов 18 минут. Алло, село на связи. Здесь Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк. И у нас сегодня гости.
1: Ох, гости, от которых душа поет. И это название ансамбля, который в эфире сейчас находится в прямом. Вы, кстати, тоже можете присоединиться к видеотрансляции, для того, чтобы не только слышать, но и посмотреть на эту красоту. На Елену Поначевную, на Михайлову Веронику, на Лапину Евгению, на Банкову Алину. Действительно, душа поет. Девчонки, доброе утро!
2: Ой, душа, ой, душа, душа, ой, душа, ой, душа, душа.
1: Доброе!
0: Давай расскажем нашим слушателям и нашим зрителям о том, что ансамбль «Душа» выступал на международном фестивале молодежной музыки городов-побратимов в Китае. Девочки, мы очень хотим сегодня об этом узнать. Расскажите нам, пожалуйста.
1: Как вы готовились к такому серьезному событию? Как произошло приглашение? Вот. Ну и как все прошло в нескольких словах? Елена, к вам обращаемся как к руководителю. А может быть, вы делегируете?
3: Приглашение пришло за несколько месяцев до события. Готовились плодотворно, меняли несколько раз программу, что-то сократили, много коллективов, 17 стран-участников, 21 группа, из России 4 коллектива, и мы в том числе. Москва, Волгоград, Екатеринбург, и мы из Краснодара.
1: Так, на открытии, насколько я знаю, вы исполнили песню «Дубинка». Вот почему выбрали для такого важного момента именно эту песню? И ведь это первое, что услышала китайская публика, да?
3: Верно,
1: ведь очень для артиста важно такая визитная карточка, открытие.
3: Визитная карточка, однако курьез в том, что слово «дубинка» там встречается всего один раз в первой строчке, а дальше как раз наше название «Ой, душа, душа», такой припев, который мы сейчас исполнили. И очень заводная композиция. Полюбилась она нам, и как будто бы наше олицетворение «Душа-душа».
1: В вашем репертуаре множество песен разных. Есть и лирические, есть и заводные. Мы сегодня тоже послушаем их. Вот. Такой полный набор русского фольклора и кубанских традиций. Да?
0: Расскажите нам, как китайская публика вообще реагировала на вот народные песни? Понимали ли, о чем вы поете? Или, может быть, они эмоционально как-то принимали
3: широко
0: участие?
3: Широко распахнут. Глазами.
4: Это было интересно, это очень слушать. Вот. Они прям вообще сидели с открытыми глазами, прям таким восторженным взглядом, что вот даже на открытии то, что мы пели «Дубинку», а другие страны, и сам даже Китай, они потом со своим акцентом пели «Ой, душа!
3: Душа,
4: ой,
3: душа!» Душа. Полюбилась, да, произведение. Подходили к нам, приветствовали, им понравились костюмы, и они думали, что это наш национальный колорит. А первый костюм у нас был не тот, в котором мы сейчас представлены. Синий-белый цвет. Это уже стилизация, как и наши произведения. Во многом стилизованы, потому как двигаемся вперед, коллектив развивается. Ну и также выполняем программу нашего президента. Да, о том, что в этом году у нас год посвящен народу, единству народов.
1: Да, дружбы народов России. Соответственно,
3: уже много произведений с национальным колоритом появилось в нашем запасе, да, в репертуаре. Соответственно, стараемся, но касаемо публики, очень активно, и, кстати, многие уже понимают русский язык, города-побратимы, и многие понимают смысл. Ну, конечно, если мы говорим о традиционной культуре, многие слова уже утратили свой смысл сейчас, даже в русском языке, да, и я думаю, что китайцам сложно это понимать. Поэтому здесь уже требуется какой-то перевод иносказания.
1: Ну вот я сегодня тоже ехал сюда на нашу радиостанцию, слушал аудиокнигу, и там как Набоков переводил Онегина на иностранный язык. И в чем была загвоздка? В том, что он не перевел только одно слово, да? Слово «тоска». Вот. Это очень сложно было сохранить и ритм стихотворный, который Пушкин сделал, да? И в то же самое время донести смысл, чтобы без изменений менее синонимов было минимальное количество, да, вот, там были, конечно же, какие-то аннотации, это тысячи страниц, кстати, к этому всему было, вот, как вы думаете, какое русское слово, наоборот, китайцам ближе всего, вот, что объединяет и русских, и китайцев, мы же города-побратимы, и когда вас туда посылали, вы уже третий год отправляют, Краснодар отправляет свои коллективы, и это особенная миссия для того, чтобы с помощью искусства, с помощью добра делать наши города, наши народы ближе. Вот все-таки, как вы думаете, чем русские и китайцы похожи? Вот. Какими душевными качествами, внутренними качествами?
3: Ну, они любят все веселиться, mm-hmm. любят, вообще широко встречают. И вообще на фестивале была, знаете, такая очень интересная атмосфера. Не было какого-то соперничества. Как-то было единение такое, ощущение было прекрасное, что... собрались люди из разных стран, угу. и все они с таким удовольствием показывали свое мастерство. Вот, поэтому Китай встречал очень хорошо все страны. Но Россию в первую очередь, потому что, во-первых...
1: Чувствовалось, да?
3: Да, ощущалось. Да, во-первых, по аплодисментам. Во-вторых, у нас другие коллективы привезли еще и, например, «Калинку», которую все знают. Естественно, они уже в зале подпевают знакомые мелодии. Да, вот. Даже когда мы ходили, гуляли просто по улочкам, они говорили слово «олусу», что обозначает «русские».
1: А вы ходили, тоже стилизованная одежда была на вас? Либо это все-таки...
3: Нет, ну, нас, да? видно. Потому что видно. Мы проходим, они говорят «раша-раша».
1: Я сейчас даю возможность нашим слушателям настроиться на эту музыкальную волну, а нашим девчонкам перейти в концертную студию. Потому что мы можем долго говорить, но лучше услышать голоса, которые раскрывают душу. Подключайтесь к нашей видеотрансляции. Все это можно сделать на сайте kazakh.fm.
0: И настоящее раздолье.

приезжает в нашу соседнюю большую страну нашим друзьям, китайцам, коллективы, которые с твоим творчеством объединяют наши народы. Русских и китайцев действительно связывают столетия общения. И в этом году коллектив «Душа» был представителем и нашей страны, и нашего города. И сейчас он находится в концертной студии «Казак ФМ». Девчонки, доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Мы бы хотели услышать песню, которая бы настроила всех тех, кто с нами сейчас также на одной волне находится. А сегодня у нас большая-большая перекличка. С нами и Кубань, и Крым, и Адыгея, и новые территории. Да вообще вся наша большая страна. Вот как вы китайцев на нашу сторону привлекали. Также расскажите своим творчеством, какой день замечательный у нас будет. И вообще, краса песни называется. Про что она? Давайте послушаем.

0: Ну, это что-то невероятное. Мы так быстро танцевали.
1: Мы не успели добежать сразу.
0: Девчонки, мы ждем вас. Это был ансамбль «Душа», которые спели крутую песню. Мы запыхались даже.
1: Банкова Алина, Лапина Евгения, Михайлова Вероника и руководитель ансамбля «Душа» Поночевная Елена. Доброе утро!
0: Девочки, вот это невероятная энергетика, но вы ведь не просто поете, вы еще и танцуете. И это на самом деле сложно, тебе нужно и слова помнить, и чтобы голос не сбился, да, и при этом дыхание. Еще надо станцевать, чтобы это все было красиво и в такт, и чтобы это все было синхронно. Расскажите, как вы, сколько вы часов готовились к выступлениям в Китае, да? Или, может быть, как вы готовитесь, в принципе, к концертам? Сколько вы тратите на это силы? Расскажите нам.
2: Ну, всегда получается по-разному. Вот конкретно к Китаю мы готовились долго, но дело в том, что подготовка у нас немножко осложнилась отпуском. То есть мы готовились, ушли в отпуск, вернулись очень долго снова. Это все восстанавливали. Вот. И потом вернулись. Ну, конечно, собираешься именно уже непосредственно на площадке. И очень важно, когда перед концертом есть чек. Попробовать звук, попробовать сцену, потому что одна сцена маленькая, вторая широкая, ее не объять. Одни хотят, чтобы мы танцевали прям впереди на сцене, другие хотят, чтобы наоборот мы ушли назад и издалека. То есть все зависит от площадки, от того, как видит и режиссер нас на сцене. Поэтому, конечно, подготовка, чтобы лучше номер был, чтобы он лучше звучал, его нужно впеть, спеть, отрепетировать. Чем больше репетиций, тем лучше.
3: Но в день открытия мы репетировали, получается, с утра нас привезли на площадку в концертный зал, и несколько раз мы делали прогон, перерыв на обед.
1: Я запишу в свой словарный запас та самая фраза. Осложнилась отпуском. Это очень красиво. Пускай и ваша жизнь будет осложняться выходными, отпуском, то есть раз, а деньгами. Вот они пришли, и мы вместо того, чтобы работать, долго думали, как распределить эти деньги, потому что их мы, ну, пускай так и будет.
0: Какая сложность.
1: Девчонки, вы также в своих словах сказали, что китайцы вам подпевали. Да, и вообще, там же была большая международная история.
0: Мы пели Катюшу. Катюшу
1: пели, да?
4: Катюшу они наизусть знают вообще. Да. Вот просто. Они готовы даже на русском языке ее спеть. Кстати, вот, к сожалению, мне не удалось ездить с моим коллективом в Китай. Но у меня был уже опыт, да, я дважды ездила в Китай. И вот что насчет Катюши, для них эта песня, я не знаю, они, наверное, поют. Да, вот они ее и на китайском они ее знают, и на русском. Вот,
3: И поют от души.
4: Да, да.
1: То есть такая уже международно-русско-китайская песня.
4: Да, да, да. Вот, наверное, нас связывают все-таки Китай и Россия уже.
1: Насколько вы считаете, вы тоже пришли, и один из первых вопросов, который я вам адресовал, какие китайские слова вы привезли? Вы тоже сказали, что вы умеете здороваться, да, умеете говорить спасибо сессии, да. Вы знаете, а счет до трех руководитель говорит, мне нужно посчитать, сколько стоит. А вот насколько знание даже простых слов, ну, таких, первых в обиходе облегчают облегчают общение и раскрывают общение между народами?
2: Ну, на самом деле не так много. Они, может быть, проблема в произношении, потому что когда ты к ним даже обращаешься на китайском или на английском, они на тебя смотрят, а потом достают телефон, и сейчас. В современных реалиях есть переводчики. И уже можно, если ты не понимаешь друг друга, раз забил русский язык, китайский язык, и уже можно понять, потому что трудности перевода, мы с ними сталкивались всю поездку. Нам, к сожалению, не дали русскоговорящего переводчика. У нас была девочка, которая говорила... на английском языке, не всегда нас понимала, опять-таки, очень вот благодаря этим современным технологиям мы справились, скажем так.
1: Вы совершили свой культурный визит от нашей страны, от нашего города, и мы слышали, что уже в сентябре в Краснодаре будет ответный визит. Артисты одной из больших оперных труп, Чэньцзинской оперной труппы, представят оперу «Три битвы с демоном», «Белые кости». Вот вы планируете пойти на их выступление? И как вы думаете, поймем ли мы, краснодарцы, китайскую классическую оперу, так же, как они воспринимали наши народные песни?
3: Посетить хотелось бы. Мы, к сожалению, сожалению, когда были в Китае, не попали к ним на оперу, хотя другие коллективы были у них. И вот нам, конечно, сейчас надо все наверстать.
1: А вообще, как вы думаете, как краснодарцы будут встречать ту же традиционную музыку, которая к нам приедет из Китая?
3: Мне кажется, что если есть ценители оперной музыки, то независимо от страны. Потому что если, я думаю, что в Китае достаточно профессионалов, у них, например, очень славится цирк китайский. Вот, я думаю, почему бы не посмотреть оперу? Может быть, они нас всех приятно удивят? Вот, поэтому кто может, пусть идет, слушает и будет себе галочку поставить. Вот я услышал китайских оперных артистов.
0: Девочки, расскажите еще, в рамках фестиваля состоялся обмен книгами, насколько мы знаем. Как вам вообще этот культурный обмен? Что вы привезли?
1: Да, мне больше, да, что неформально привезли, потому что есть какие-то... Что в рамках неформальных подарков...
0: Ну, это кроме впечатления от выступления, мы об этом.
3: Да. Значит, мы заранее встретились здесь, в Краснодаре, с отделом по зарубежным связям. Они передали книги, рассказали, кому нужно их вручить. Далее нас встретила там госпожа Олеся. И, получается, мы работали на площадке, да? Возле деревянного... Деревянный мост, да, это у нас был? И там как раз встретились с теми, кому нужно было передать эти книги. В ответ мы получили тоже книги и милые пандочки. Да, нам вручили. И сейчас, вот в ближайшие дни, тоже мы должны все-таки вручить здесь уже, в Краснодаре, передать в отдел по зарубежным связям.
1: Вот интересно, у меня тоже есть друзья китайцы, которые прошлым летом гостили, кстати, у меня дома. Я заметил, что они этот мир, вот наш русский мир и Краснодар, в частности, мы большое путешествие совершили там и Москва, и Питер, вот, они открывают через еду. То есть им обязательно нужно все попробовать. Вот, они говорят, в первую очередь, вы какими глазами смотрите? Мы, говорит, гастрономическими глазами смотрим.
0: Чем ты их кормил? Борщом?
1: Вообще мы, по-моему, все ели. Вот, но это не про них. Мы сейчас говорим про наших девчонок, которые побывали там. А что во вкусах удивило? Как вас встречали, каким хлебосольством?
0: Лягушек не было.
1: С радостью или с сожалением вы это говорите?
3: С радостью. Нет. Это просто констатация. Хотелось бы попробовать, кстати. Ну... Вообще кухня порадовала, такое изобилие, и то, как нас встречали, и сколько раз.
1: То есть здесь мы тоже похожи, когда на кубанских столах праздник, стол должен
3: гладиться. Вот мы хлебосольные, и они такие же.
1: Встретились два народа.
3: Очень любят, и разнообразие.
0: Мы когда ехали, нам говорили, вы едете в столицу очень острой еды. Вам скажут, вы попросите не острую, вам все равно принесут острую. И нас приятно удивило, что все-таки мы смогли найти не острую еду. Там даже, знаете, вот есть такое блюдо, когда можно есть сырую еду, погружают в кипящий бульон. И вот этот кипящий бульон тоже был разделен в чаше на две части.
4: Острая еда. Они подготовились.
0: Вот, поэтому любители острой ели вот это вот адовый котел.
1: А были представители краснодарской русской делегации, которые все-таки попробовали самую острую?
0: Девушка
1: из Москвы,
0: у нас, да, ела.
1: Можно назвать ее очень смелым человеком?
0: Да, можно, да, потому что... А, ты тоже, да?
4: Да, я тоже пробовала.
1: Так это же аплодисменты.
4: У них это называется хот-пот, это то, что вот все пробуют. И я решилась, я правда решилась, где вот все, вот перец вот этот прям виден был, ядерный такой. Я решилась попробовать. Нам еще приносили соус, который то, что там, да, смягчает, то, что немножечко притупляет, но оно не убирает вот эту остроту. Я сначала попробовала так. Без этого соуса, конечно, да, глаза слезились.
1: Можно было вас назвать максимально красной девицей?
4: Да, потому что все горели. Лицо покраснело, щеки горели. Но это терпимо, но вкусно. А потом еще и соус этот, когда принесли, это прям вообще...
0: Бомба была.
1: Вкусность доставляет разговор с ансамблем «Душа», но и максимальную вкусность доставляет вас слушать. За эфиром, пока вы там пели, здесь Юля плясала, танцевала, и именно она говорит, наконец-то они приехали, потому что, говорит, я еду в машине, слушаю их музыку. И тут, мой наконец-то, приятно. Они здесь находятся. Мы, опять же, отдаем вам нашу концертную студию. После небольшой паузы услышим новое произведение, а вы, наши дорогие
0: слушатели, присоединяйтесь к видеотрансляции в группе «Настоящая раздольная ВК» и наш сайт

0: Китае есть такая поговорка: если в Поднебесной есть родственная душа, даже на краю света она рядом. Юль, и у нас здесь в студии тоже есть душа.
1: Есть душа. И это ансамбль, который сейчас находится в нашей концертной студии. Подключайтесь к видеотрансляции. Песня будет «Ой, Прелушку».

0: в казаке это конь гулял на воле. Один из джинглов, из символов нашей радиостанции, слова эти, которые звучат постоянно в эфире, гласит, когда душа поет. Так вот, душа действительно сегодня поет. И у наших слушателей, и у ведущих, и у коллектива.
1: Именно так. Девочки, присаживайтесь. У нас есть еще к вам несколько вопросов.
0: Мы хотим сказать, что у нас сегодня ансамбль «Душа» в составе Банкова Алина, Лапина Евгения, Михайлова Вероника и руководитель ансамбля Поначевная Елена. Девчонки, а можем ли мы вас сейчас вот услышать? Потому что, ну, это, я не знаю, как китайцы сюда приедут, да, с какими фишками они приедут. Но вот то, что помимо песен еще в русском фольклоре и в кубанском фольклоре есть вот это «Их!» Можем ли мы сейчас сказать, ведущий, доброе утро, а вы вот именно этим возгласом поднять настроение? Дорогие наши слушатели, доброе утро!
1: Девочки, мы знаем, что вашему ансамблю уже 7 лет.
2: Больше?
1: Уже
2: 9-й год.
1: Уже 9-й? Недостоверный.
0: В Китае год за 2 идет.
1: За это время сколько посетили вы городов, стран, что успели вообще покорить?
0: Ведете на карте. Мы сегодня почему? Потому что мы сегодня в эфире радиостанции собираем наших слушателей. Вот у нас большая перекличка. И к нам Владивосток, Саранск, Кубань, Крым, Адыгея. Все пишут, все звонят. Мы так отмечаем на карте. Вы гастрольный...
2: Не отмечаем, признаемся честно. Но в основном по краю, да, выезжаем в край. Заграничная поездка – это первая. Но она такая удачная. Такая прекрасная.
1: А расскажите вообще, как появился ваш коллектив?
0: Да, чтобы
1: кто стоял у истоков? И почему именно такое название?
2: Ой.
0: Да, пока вы опять же думаете.
2: Мне хотелось бы сейчас сказать чуть-чуть о том, что сегодня мы не все. У нас же еще есть хореографический состав. Да, мы сегодня не полным составом, это только вокальный. Мы ребятам передаем привет.
0: То, что вы танцевали...
2: Это не считается. Это не мы. Это так, разминка. Ну, про название можешь рассказать, Женечек, давай.
3: Название, поскольку мы с Еленой Алексеевной все это время практически вместе, то есть с самого начала.
2: С основания, да.
3: Вот, название у нас менялось несколько раз. Вот, и
0: затем, чтобы было по душе.
2: Да.
3: Все названия были хорошие, вот, но это как-то, когда оно появилось, мне кажется, все изменилось, все закрутилось, стало еще интереснее, еще вкуснее.
2: Еще душевнее.
3: Да, у нас появились новые площадки, у нас появилось очень много интересных артистов рядом с нами, вот, и как будто бы все выступления стали иметь какую-то другую изюминку. То есть...
0: А вообще, ну, душа – это что-то очень глубокое. Душа – это про...
3: У каждого своя интерпретация этого названия. Да.
0: А кто как пришел в народную музыку? Потому что у вас молодой, красивый, классный коллектив, такой заводной, который дарит свою энергию. Вот. А как так случилось, что именно через народную музыку вы сейчас доносите свою красоту?
2: Так это же есть душа. Я могу рассказать свою такую историю. Раньше я вообще и подумать не могла, то, что я вот буду плавать в этой стихии, потому что по завершению 11 класса я как бы, да, занималась музыкой, пела, но более что-то к эстраде.
0: Так, ну такое, вот современная музыка.
2: Да, я пришла поступать в институт вообще на эстраду. Да. Ну, а потом мне говорят такие в приемной комиссии, может, вы еще куда-то хотите? Я такая, ну, давайте на народное. Вот. И я прихожу на прослушивание уже вот к народному пению поступать. И мне говорят, ну, у вас больше как-то вот... Вы еще на эстраду поступаете? Я говорю, да. Ну, мы вам советуем лучше на народное пойти. Я такая, да, ну, ладно, уговорили. Вот, и поэтому так вот...
0: Судьбоносный выбор.
2: Да, да, на самом деле я очень рада, правда, вот...
0: А еще вы очень интересно совмещаете. И как-то, знаете, иногда бывает, слушаешь какую-то народную песню в аранжировке и чувствуешь, что душа ушла. Ну, как-то все перегрузили электронными какими-то штучками. А у вас все очень органично. Как так получается? Кто работает с аранжировкой? Кто работает? Вот именно, чтобы и смысл, и душа осталась, и в то же самое время вот появился такой, ну, драйв, а может быть, современность в песне, чтобы вот этот баланс был соблюден.
3: Каждую вкусную песню делает руководитель. То есть вот берется какая-то песня, ее слушаешь, кажется, так, ну что это? А потом она превращается, становится такой волшебной, что она становится любимой. У нас очень много песен, которые стали любимыми, потому что они исполняются именно в такой манере, именно в такой аранжировке, именно с такими голосами. Как бы нас руководитель открывает для себя самих. То есть мы не знали, что мы, оказывается, умеем вот так. Вот. Ну, хоть вот поэтому, да.
0: А, помимо репетиции, какие-то неформальные у вас есть? Вообще, вы поете помимо репетиции?
2: Конечно. Душ, магазин, по дороге домой, все.
0: То есть музыка – это жизнь, да? Музыка – это жизнь. Вот вы вдохновляли китайцев на любовь к русской народной культуре, к нашей кубанской песне, для того, чтобы они на большой-большой карте посмотрели, где находится этот Краснодар, потому что, ну, не все китайцы, кстати, знают, где находится Краснодар. Пока еще не все знают.
1: Ой, да, это была задача номер один.
0: Потому что знают Москва, знают Ленинград, Санкт-Петербург. Вот. И это тоже ваша большая миссия, что вы открываете наш регион. А что бы вы сказали слушателям, которые сейчас находятся на волне Казак-ФМ со своей душой, здесь также открывающие нам возможность и дарить и музыку, и дарить позитив, тепло?
3: Пойте от души. Вот захотелось спеть, спойте.
1: Даже если не умеете.
3: Да. Душа поет, все. Остальное не
1: Душа поет, это наша такая история на самом деле. Девочки, я вот, знаете, я сегодня больше наблюдатель, если честно. Поговорить сегодня мне с вами не очень удается.
0: Ты сегодня наблюдатель, ты сегодня танцеватель.
1: Танцеватель, да.
0: Ты сегодня удивитель.
1: Потому что, ну, я как бы тоже чуть-чуть с народницей связана. Вот. Вы прекрасные.
2: Спасибо, очень приятно.
1: И я бы хотела, чтобы вы там пели так, чтобы вот действительно душа раскрывалась и скрывалась и разворачивалась, потому что это, ну, это круто.
0: А можно еще раз? Вот мы открывали вот этим вот коротким музыкальным фрагментом про душу, и чтобы тоже завершили нашу программу. Да. Да, попробуем? Да, давайте еще раз.

0: ФМ, душа многонационального юга. Да хорошее настроение только на нашей волне.
1: Мы надеемся, что у вас тоже сейчас появились так же мурашки, как у нас здесь в студии. И мы хотим сказать прекрасной пятницы вам, друзья, товарищи. И мы ждем вас в понедельник в 7 утра.
0: Ваши ведущие.
1: Юлия Кирюшина, а Андрей?
0: Мартынюк. Ну и всем говорим. Пока!
2: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.

0: Мы группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах «Казахстана».

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а ты все время думаешь?
3: О, Нина, это непростой вопрос. Подозреваю, что всегда. Ведь все время в голове проносятся сотни мыслей. Если на чем-то сосредоточен, например, на работе, думаю только об этом. А если нет какой-то сложной задачи, например, просто еду за рулем, то мысли скачут, то одна, то другая, и на разные темы. А почему ты спросила?
0: Вот и у меня так. Все время что-то думается.
3: Так устроен наш мозг. Многим кажется, что процесс мышления осознанный, но на самом деле это не так. Попробуй на минутку закрыть глаза и посидеть в тишине. Постарайся внимательно прислушаться, что происходит внутри. Ну как?
0: Ой, пока ты говорил, я и про куклу успела подумать, и про мороженое.
3: Вот, это процесс неосознанный. Когда мозг расслабляется, то вытаскивает разные сюжеты и воспоминания, какие-то желания.
0: А во сне мы тоже думаем?
3: Очевидно, да, но это тоже от нас не зависит. Ведь наше тело отдыхает, а мозг продолжает трудиться. Раскладывает по полочкам не только ту информацию, которую получил за день, но еще и может обрабатывать воспоминания. И, кстати, какие-то внешние условия могут на это повлиять. Например, тепло, холод или запахи. Например, рано утром, когда ты еще спишь, мама готовит оладьи. И по всему дому стоит такой приятный аромат, и в этот момент может присниться что-то вкусное.
0: Пап, я сейчас сплю, что ли? Почему пончиками пахнет?
2: Папа знает.

0: Да, друзья, дневная программа по заявкам распахнула свои гостеприимные двери. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую, желаю хорошего дня, прекрасного настроения, легкой пятницы в нашей компании. Как всегда, с этой минуты можно смело набирать наши цифры прямого эфира 8-928-401-2020. К этим цифрам подключен Максон для ваших сообщений. Удобно писать, пишите. Хотите дозвониться, пожалуйста. И напомню, что дозвонившиеся могут еще и песню заказать в рамках программа по заявкам. Ну, первый звонок уже раздался из Краснодара. Надежда Ивановна, здравствуйте. Добрый день.
1: Добрый день, Лешенька. Я хочу поздравить свою доченьку, невестушку, Кушу Катюшу, с наступающим днем рождения. Катюша, дорогой мой человечек, поздравляю тебя своим праздником. Милая моя, хорошая моя, желаю тебе мира, добра, тепла, любви, достатка и исполнения всех твоих желаний. Чтобы все, что ты задумала, непременно сбылось. Катюша, я тебя очень-очень люблю. Твоя свекровь, мама Надя. И, пожалуйста, песенку, Лешенька.
0: Да, Марина Девятова, по вашей просьбе появится. Катя, от души присоединяемся ко всем добрым пожеланиям. Хочется пожелать от команды «Казак ФМ» всего самого доброго, трепетного, счастливого, чудесного. Пусть будет все хорошо, все легко в вашей жизни. Мира, гармонии и добрых людей в вашем окружении.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения.

0: Легкой руки у нас теперь, если слышим голос, все говорят, о, наша Юля выступает. Мы с Белозерного, она с Елизаветы.
1: Спасибо.
0: У меня сегодня знаменитая, такая знаменательная дата в нашей семье. 2 дня рождения. С днем рождения поздравляю племянника Олейникова Александра Ивановича. Саша, ты молодец. Пожарная служба – это и тяжелая, но она престижная и все-таки почетная. Желаю тебе всегда, чтобы она была все-таки все равно легкой. И самое главное, желаю в семье добра, благополучия и всех-всех благ тебе. А еще день рождения у моего теперь остался один единственный братик Чебанюк Николай Кондратьевич. Хочу поздравить тебя, братик, пожелать тебе всего хорошего. Вначале, конечно, с окончанием урожая твоего подсолнечника, уже второй у тебя этот, осталось теперь кукуруза. Фермером ты давно уже от Бога, наверное, еще от колхозов. И всегда ты ратуешь и за свой ее дело, и за людей снимаем. Везде всегда добрый, всегда за всех переживаешь, и за нас тоже. У нас одна семья. У меня язык не повернется сказать двоюродные, потому что мы жили всегда одной семьей. Они у меня теперь остались одни, 2 сестры, братик. Братик, здоровья, счастья, всей семье благополучия. Люблю вас всех очень-очень. Привет от всех нас и поздравления. Перечислять не буду. И песню для вас я очень-очень люблю.
1: Для ваших замечательных мужчин, для именинников, Николай Кондратьевич, Александр Иванович, присоединяемся ко всем добрым пожеланиям. И от Казак ФМ принимайте самые искренние и теплые пожелания здоровья, мира, счастья, всего самого доброго. Здравствуй, Казак ФМ. Варенечки, сегодня свой юбилейный день рождения отмечает наш любимый муж, отец Кучеренко Сергей Иванович. Поздравляем с твоим 50-летием. Это особенный день, который наполнен радостью и гордостью за все, что ты сделал и достиг в своей жизни. От всей души хотим выразить тебе нашу безграничную любовь и уважение. Ты глава нашей семьи, наша опора и поддержка. И мы гордимся всем, что ты для нас делаешь. Крепкого тебе здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, счастьем и приятными моментами. Пусть все твои мечты сбываются, а рядом всегда будут близкие и любимые люди. Ну, собственно, с любовью и самыми теплыми пожеланиями ваша жена Виктория, сыновья Станислав и Илья с семьями и все многочисленные родные подписались под этим сообщением. Поздравляем, Сергей Иванович, и от коллектива Казак ФМ. Андрей Александрович, поздравляем вас с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, душевного тепла и чтобы каждый день приносил радость. Пусть близкие люди всегда будут рядом, а удача сопутствует во всех начинаниях. Это от Вячеслава сообщение. Поздравляем.

0: Казак ФМ.
1: Поселок Табачный у нас на связи. Александр, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, Алексей. Ну, я хочу поздравить своего одноклассника Азаровского Олега с днем рождения. Счастья, здоровья, благополучия, удачи во всем. Все, я думаю, вот такие лошадями все твои мечты сбылись. Ну, и заодно привет в Успенку передаю Ирине Павловой. Ну, и для вас поет Розенбаум «Одноклассники». Все, спасибо.
1: Да, пусть поет, Александр Яковлевичу сейчас слово предоставим. Олег, ну и вас приветствуем и поздравляем также от коллектива нашей радиостанции. 8-928-401-2020, цифры прямого эфира. К этому телефону подключен Макс для ваших сообщений. Достаточно удобно. Пишите, не забывайте подписываться.
0: Когда

0: Казак ФМ.
1: Продолжается дневная программа по заявкам. Здравствуйте всем тем, кто настроен на волну Казак ФМ, да и тем, кто не настроен, тоже хорошего, удачного дня и легкой пятницы. У нас Афипский, поселок Афипский на связи. Наталья Ивановна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, Казак ФМ.
1: Слушаем.
2: Я хочу поздравить свою сестру Яшину Татьяну Ивановну. С днем рождения. Мы близнецы с ней. Ну и себя заодно.
1: Замечательно.
2: Пожелать ей здоровья, счастья в личной жизни. Всего самого-самого хорошего. Она мне такая умница, работяжка. Я ее люблю безумно. И поздравьте ее вместе со мной, пожалуйста.
1: Да с удовольствием, дорогие близняшки. Наталья Ивановна, Татьяна Ивановна, ну от души. Хочется вас поприветствовать и от себя лично, и от команды Казак ФМ. Поздравить с днем вашего рождения. Вот так вот. Один день на двоих. Ну замечательно. Желаю здоровья, душевного благополучия. Пусть все ваши желания обязательно будут исполнены. Все цели достигнуты. С днем рождения. Поздравляем вас. В качестве музыкального подарка именинница попросила песню Анатолия Полотно и Федора Карманова «Поцелуй меня, удача», да, и пусть удача всегда рядышком тоже шагает.

0: Жак-ФМ.
1: Станис Петровский у нас на связи. Олег Константинович, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, Алеша.
1: Знаю, что повод у вас шикарный, рассказывайте.
2: Да, вчера у нас с супругой Валентиной Владимировной было юбилей, 45 лет совместной жизни. Мы за эти 45 лет родили, воспитали пятерых прекрасных детей, 10 внуков и одну правнучку. Вот, я желаю своей любимой, ну что она меня столько лет терпела, не нервы со мной тратила, ну и в общем всего-всего.
1: Замечательно. Разрешите мне вас поздравить. Да, про песню я помню. На белой карете Виктор Королев появится в нашем эфире. Дорогие Олег Константинович, Валентина Владимировна, ну, с 45-летием, с вашей сапфировой свадьбой, ваш союз, ну, мне кажется, такой вот гимн терпения, как вы сказали, но вместе с тем очень глубокой любви. Пусть ваши сердца, как сапфиры, продолжают хранить чистоту чувств, сиять такой взаимной нежностью. Я желаю вам отличного самочувствия, чтобы легко шагать вперед. Конечно же, душевного тепла. Только счастливых событий вашей дальнейшей совместной, долгой-долгой-предолгой. Вот здесь прям хочется акцент сделать. Долгой-предолгой совместной жизни. Ну и знаете, сапфир, он иногда называется королевским камнем. Так пусть и ваша жизнь будет по-настоящему королевской. Горько, наши дорогие, с наступившей такой красивой юбилейной вашей датой.

0: Надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Продолжаем, друзья. 8-928-401-2020. Наш телефон прямого эфира, и к нему же подключен Макс для ваших сообщений. Звонок у нас из поселка Октябрьский Северского района. Вера Петровна, здравствуйте. Добрый день.
3: Добрый день, ведущий Алексей. Слушатели нашего народного Казак-ФМ. 13 сентября в России отметят День танкиста. Танк – это очень серьезная машина. Где мой сынок Сергей Николаевич Карпенко, поселок Колосистый, служил в этих войсках на Дальнем Востоке и Благовещенке. Со второго курса их призвали ребята, они отслужили добросовестно по 2 года. За что, как мне сын говорил, мама, зато мне не стыдно перед самим собой. Я отдал свой долг. А мой земляк Василий Петрович Дмитрий по поселку Октябрьскому тоже служил в этих войсках. А 6 сентября отметил свой день рождения. Вот прям в сентябре такой двойной праздник. Всех ребят, танкистов на СВО поздравляю, и тех, кто сопричастен к этим войскам. 13 сентября, день рождения, отметит Наденька Попадука из станицы Волгинской Белинского района. Поздравляю авансом вашу маму Светлану Васильевну с днем рождения, который будет отмечать 18 сентября.
2: Спасибо.
3: Всех еще раз поздравляю с этими событиями. Всем, конечно, здоровья, здоровья, тепла, уюта в семьях, мира на земле и еще раз мира. А песня в подарок, конечно, сложно подобрать и день рождения танкиста. Ну, давайте я дадим приоритет танкистам.
2: Давайте. Я скажу больше. 13 сентября еще и Краснодарский край отмечает свой день рождения, свое 89-летие. И, кстати, друзья, с удовольствием вам расскажу, что в выходные, в воскресенье, обеденная программа по заявкам Вареночки будет посвящена дню рождения нашего Краснодарского края, нашего гостеприимного, любимого и самого родного. Поэтому тоже присоединяйтесь, пишите ваши истории, поздравляйте именинника в воскресенье в 12 часов. Я вас буду ждать в праздничной программе «Вареночки». Дальше в 20 часов, тоже в воскресенье, вот в день Краснодарского края, накануне исполнилось 106 лет Кубанскому государственному университету. И проект «Разговор за жизнь» я тоже посвящу нашему уникальному, старейшему, одному из самых известнейших университетов КубГУ. И в нашей студии будет ректор Кубанского государственного университета, герой труда Краснодарского края Михаил Борисович Остапов. Вот с ним поговорим и про Краснодарский край, то есть про нашего именинника, и, конечно же, про Кубанский государственный, про студентов. Ну, в общем, много вопросов я уже подготовил моему гостю, поэтому с удовольствием приглашаю и в 12, и в 20 часов. И вообще, наш весь праздничный эфир «Казак-ФМ» будет пропитан любовью к нашему замечательному Краснодарскому краю. Несколько ваших сообщений, друзья, самое время к ним переходить. Передаю привет из Санкт-Петербурга своей любимой бабушке из хутора Ханьково. Желаю ей хорошего дня. Это от Олеси. Сообщение, о чем ей говорил. Олесенька, было бы хорошо, если бы указали, как бабушку зовут. Добрый день, Варенечки. Передайте большой привет нашей дорогой любимой свекровушке, бабушке и прабабушке Мельниковой Валентине Антоновне из поселка Абрау-Дюрсо. Желаю, чтобы день был уютным, как любимый плед, и сладким, как чашечка хорошего чая. Мы ее очень любим. Таких, как она, одна на тысячу. Да, я думаю, даже не на тысячу. Таких, как она одна единственная, 100%. Целуем ее. Внучка Александра, внук Валентин и правнуки Алиса, Варвара и Миша. И, конечно же, я, Лена. Валентина Антоновна, привет вам большой. Кстати, еще Даниил Мухин из города Калязин пишет «Казак-ФМ». Хочу передать привет Мельниковой Елене Олеговне в Тверскую область. Пожелать хорошего дня, поставить классную песню, ну, песню мы уже сказали, какая будет, обязательно к этому привету хочется тоже присоединиться. Так, еще пару приветов. Добрый день, любимое радио. Всех с тепленьким сентябрьским денечком. Добра, прекрасного настроения. Казачку долгих лет и процветания. Наталья Шидок, спасибо большое. Да, и выходные обещают быть такими комфортными, теплыми. Ну, все, все в день рождения любимого края. Алексей, летит вам привет из Краснодара. Хорошего настроения, удачного эфира. Ярослав, благодарю вас, всего самого и вам тоже хорошего. Ну, а для танкистов с наступающим праздником вас, дорогие. Валерий Семин в нашем эфире.

0: Брики на Казак ФМ.
1: Из Бринковской раздался следующий звонок. Владимир, здравствуйте, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Кому вас привет?
2: Один раз я вам позвонил, теперь не могу.
1: Не могу остановиться, да?
2: Да-да-да.
1: Давайте, рассказывайте.
2: Передать привет всем бринковчанам. Хотел еще передать привет твоему товарищу, механизатору Михаилу Лобанову, так как мы выехали уже 7 рапс, а еще у нас впереди пшеница и ячмень, все-все-все. Да, полевые. И еще у нас также копаем сахарную цвету. Хотел передать привет бригадиру Сильвановичу, Скворцову, Мартемьянову Сергею. Тут мы неподалеку вместе работаем, Пашем. Ну, так что всем всех благ, всем трактористам Кубани, всем привет.
1: Спасибо вам, удачного дня, удачного сезона посадочного и уборочного, в том числе. Валерий Милютин для всех наших аграриев, для всех, кто в данный момент в полях, в ангарах, вам всего самого доброго, большой привет и наши слова поддержки.

ФМ сегодня у нашей дочери Кочелаевой Анны день рождения. Хочу, чтобы вы ее поздравили. Хочется пожелать здоровья, удачи, везения. Всего только самого светлого, ясного и прекрасного. Пусть у нее в жизни все будет хорошо. С уважением, мама, сестра и доченька Полинка. Да с удовольствием, Анна, мы вас приветствуем, поздравляем от коллектива Казак ФМ. Счастья вам большого-пребольшого, прям искренне от души. Добрый день, Казак ФМ. Поздравьте, пожалуйста, нашу дочь Берникову Валю. С днем рождения. Ей сегодня исполнилось 11 лет. Счастья, здоровья, успехов желаем от сестры Даши, от мамы и от папы. Валечка, с вашим 11-летием поздравляем. Добрый день, любимый наш казачок. Завтра юбилей нашего любимого племянника из Майкопа, Бавыкина Андрея Валентиновича. Хотим пожелать ему здоровья, счастья, любви, всех земных благ. С любовью и уважением вся огромная семья Ульяновых. Спасибо, любимое радио. Андрей, с наступающим юбилеем. Поздравляем от коллектива нашей радиостанции. Так, Староминская, добрый день, любимое радио. Хочу поздравить с днем рождения хорошую женщину, Бобрицкую Наталью, и пожелать ей крепкого здоровья, счастья и всего хорошего. Ольга подписалась, и мы тоже поздравляем. Добрый день, Казак ФМ. Хочу поздравить с годовщиной свадьбы свою любимую жену и, конечно же, себя. 24 года вместе. Дмитрий из Гастагаевской. Да какие же вы молодцы. Горько вам, дорогие. И пусть эта цифра 24 увеличивается просто вот в геометрической прогрессии. Агрессии вам, такой же нежности, тепла и, конечно же, счастья огромного. Дорогая семья Высовских из хутора Григорьевка, поздравляю с днем семейного общения. Пусть в вашем доме всегда звучит смех, а за большим столом собираются самые близкие. Желаю вам тепла, уюта, чтобы каждый вечер вы проводили вместе за разговорами, за чаем, за общением, которое согревает лучше любого одеяла. Люблю вас всем сердцем. Исаков Дмитрий подписался, а завтра, да, такой праздник, день семейного общения. Меня зовут Алексей Орлов, я с вами прощаюсь в программе «Варыночки» до воскресенья до 12. Хорошего дня. Не забывайте про вечернюю программу по заявкам. С 20 часов она вновь появится в нашем эфире. Хорошего дня, легкой пятницы и спасибо за компанию. Пока.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья.

0: Здравствуйте, земляки!
1: Мы ансамбль «Креница».
0: Слушайте наши песни на Казах-ФМ.
2: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: эфире «Радио Настрой». И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ».
1: Пусть в каждом доме всегда звучат родные.

0: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Моей жизни спешит паровоз.

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Здравствуйте, дорогие мои, в эфире программа «Сваха», это пятница, 17:30, начало программы. И я хочу сказать, что сегодня, наверное, один очередной из не просто выпусков, потому что номер этого выпуска 509, значит, я веду в данный момент 509-ю программу «Сваха». И в эти дни, 10 сентября, 12 лет назад, вышел этот проект в эфир. Задумывался он, я уже не раз рассказывала, кто-то знает, кто-то нет. Задумывался как альтернатива известному телевизионному проекту, но у нас все добрее, и тут сваха такая, что кто бы к нам ни обратился, все самые лучшие, самые хорошие. Так, эту линию мы и ведем 12 лет, и программа востребована, и просят и почаще, чтобы она звучала, но пока реалии таковы. За 12 лет мы знаем наверняка, что свели около 160 пар, то есть это 320 примерно человек нашли свою судьбу, но это только о тех, о ком мы знаем. Есть кто сожительствует, кто познакомился, кто расписаны, повенчаны, но не сказали нам. А сегодня утром я видела девчурочку, которая на следующий год пойдет уже в школу, девочку, которая родилась у нашей пары. Молодые люди познакомились с Вахи. Такая очаровательная девочка. Хочется передать привет родителям. И у ее мамы Яны сегодня день рождения. Вот так совпало, понимаете? Программа «Сваха» принимает поздравления ваши. С удовольствием услышу в эфире тех, кто познакомился благодаря нашей программе. Но выпуск от этого не меняется. И сегодня... А вот еще интересно, о чем программа. Участница... отстояла в очередь долгую, а потом уже начала звонить каждую неделю и просить, чтобы как-то это случилось уже поскорее. Это Елена, и живет она в Мурманске. Ей 53 года. Елена, 15 лет прожили с мужем, 3 года как разведена, у нее взрослый сын, 31 год, а у него семья, Елена уже бабушка, чем очень гордится. Итак, Елена из Мурманска, 53 года, рост 1,60 м, вес 65 килограммов, кореглазая, носит удлиненное каре, цвет такой шоколадный с молочными прядками. По образованию у нее среднее специальное образование, техническое. Вот знаете, кто она? Техник, организатор перевозок на транспорте. Ну вот я сейчас понимаю, что эта профессия называется сейчас логист, да? Причем Елена работает по профессии, по специальности. И еще у нее есть такое, знаете, как для души свое дело, как увлечение. Педикюр она делает, да, мастер педикюра. Живет в Мурманске в двухкомнатной квартире по гороскопу Дева. И вот знаете, все это прочувствовала я очень-очень сильно. В частности, гороскоп. У меня подруга свидетельница на моей свадьбе и в студенчестве, мы лучшие подруги, и до сих пор уже столько лет она дева. Я разговаривала с Еленой накануне, и мне казалось, что я говорю со своей Наташей. Ну вот послушайте. Требовательная, критичная, могу покритиковать, да? Веселая, общительная, но выборочно знаю цену своему общению. А вот кого-либо не подпустит к себе Елена, очень такая, знаете, скрупулезная, выверительная. Любит все, как она сказала, и театр, и лес, и бассейн, и вышивать, и легкое на подъем, но все должно быть для этого подъема легкого запланировано. Не с бухты-барахты, а когда, во сколько и с кем. Без вредных привычек, сказала Елена, потому что некогда, и причем она еще водит автомобиль, у нее свой, готовит не шедеврально, сказала она, но вкусно и просто. Я считаю, что вот это и есть шедевр готовки, когда вкусно, просто и быстро. И любит наша Елена, чтобы всегда было поесть, и у нее всегда есть. Она говорит, я не понимаю, когда открываешь холодильник, ничего нет, у меня всегда есть наготовленное, и все есть. Ну, что хочу еще сказать. Мы ищем для Елены от 48 до 57 лет мужчину. На переезд она пока не согласна, подчеркнула. Хотела бы, чтобы вы к ней в Мурманск приехали, на красоты мурманские посмотрели, с Леной сложили судьбу. Во всяком случае, пока сказала не согласна, но смотря как понравится человек. Хотела бы Лена, чтобы у человека, который с ней захочет познакомиться, уже все состоялось. То есть уже выросли дети, Лене хотелось бы партнерский брак,
что мы вот с тобой друг для друга, детей мы вырастили, и теперь, пожалуйста, смотрим в одну сторону и сами по себе. То есть дети, конечно, внуки, это не отменяется, но уже союз, чтобы не хочет Лена заниматься воспитанием детей, но считают, что сын 31 год вырос, и человек рядом с ней должен быть тоже такой, что у него дети в семьях или самостоятельные. В компании Елена веселая, но не споет, не спляшет. Это вот одна из тех, что не будет отсвечивать. Просто будет в компании, ей будет с вами хорошо, она будет поддерживать компанию, но не так, не шустро, не весело. Хотя по нраву очень веселая. В общем, вот я о Елене вам кое-что рассказала, практически все. А вы думайте, пожалуйста, может быть, кто-то захочет что-то кардинально изменить в своей семье, судьбе и вот создать семью, поехав в Мурманск. Наша программа, я считаю, что это такой шедевральный тоже выпуск, 12 лет программе, 509-я программа в эфире продолжается, и я, ваша сваха на радио Казак-ФМ Виктория Никитюк, очень желаю, пусть вам повезет в любви.

0: Если вы хотите познакомиться с очаровательной Еленой из города Мурманск, наш телефон плюс 7 928 401 2020. Вы можете написать в МАКС, попросить у Виктории телефон Елены. Я непременно вам его напишу. Плюс 7 928 401 2020. Можно дозвониться во время программы и час после программы. По свахе я, Виктория Никитюк, дежурю в студии у телефона плюс 7 928 401 2020, чтобы ответить на ваши вопросы. Итак, Елене 53, она в разводе, у нее взрослый сын, рост 1,60 м, вес 65 килограммов, 53 года, кареглазая, носит удлиненное каре, такое, знаете, милирование, шоколадные волосы с молочными прядками. Техническое среднеспециальное образование. Она техник, организатор перевозок на транспорте. Работает на предприятии по специальности. Кроме того, занимается педикюром, ведет свое дело. У нее двухкомнатная квартира, авто. По гороскопу дева. Требовательная, критичная, веселая, общительная. Но знает цену своему общению. Любит и театр, и лес, и бассейн, и хорошее кино, и музыку, и вышивать умеет. Легкая на подъем, но чтобы все было запланировано. Девы, они такие. Все должно быть по полочкам, чистенько и по распорядочку. Хорошо готовят, быстро, просто, как она говорит, не шедеврально, но могу. Очень хотела бы встретить мужчину от 48 до 57 лет. Фактически Лена приглашает вас в Мурманск. На переезд пока не согласна, но мы оговорочку сделали, что это пока. Чтобы все у мужчины состоялось, чтобы уже были взрослые дети, чтобы вот готов подарить часть Лене. Она очень даже готова. Лена на связи. Лена, добрый вечер.
1: Добрый вечер, дорогой Краснодар.
0: Лен, ну как у вас там погодка в Мурманске?
1: Слушайте, сегодня замечательно. Нас даже баловало солнце.
0: Бывало солнце?
1: Да, было солнышко.
0: Мы от него прячемся, у вас бывало. Лен, ну еще не холодно?
1: Нет, пока нет. Еще плюс 9-10.
0: Ну в курточках же уже, да?
1: Конечно, в курточках и сапожках.
0: Вот так. Лен, ну вот скажите, а сейчас мужчина скажет: Лена, я еду к тебе в Мурманск. Как? Готовы принять, если понравится?
1: Ну, прямо сейчас. Надо пообщаться,
0: поговорить. Нет, это понятно. Как мне говорят, Виктория, сразу, чтобы не расписываться, я говорю, да я в ЗАГС-то сразу после программы вас не веду. Нет, Лен, вот...
1: Значит, на первое свидание в фате не приду.
0: Да, в фате нет, не разбежитесь. Ну, вы дева, вам нужно будет приглядеться. Скажите, самое главное качество все-таки для вас в мужчине какое?
1: Ну, я считаю, что это надежность.
0: Угу. Почему так и думала, что ответить именно так? Так.
1: Надежность, верность, чувство юмора. Угу. Ну, успешность, самодостаточность.
0: Так. Лен, а скажите, а вот сейчас, если мужчина скажет: Лен, ну я сейчас оплачу, давай познакомимся, приезжай в ближайшее время, покажу Краснодарский край поближе, а потом уже дернем в Мурманск. Как?
1: Люблю Краснодарский край. Надо подумать.
0: Лен, ну, обратитесь к мужчинам. Я знаю, что вы на работе, что вас ждут. Обратитесь к мужчинам, чтобы они не стеснялись позвонить и познакомиться с такой вот девой, как вы.
1: Дорогие мужчины, не стесняйтесь, пишите. Открыто для знакомства, для общения.
0: Да, телефон в студии. Лен, я пожелаю вам только того, о чем мечтается. Вот прямо сейчас загадает, сейчас позвонит Виктории. Вот такой, такой, такой. И все. И все, не надо никакой очереди, не надо свахи ставить. Теперь буду болеть за других. Лен, ну, если вы сейчас слушаете, я знаю, что вы на работе не слышали начало. Сегодня 509-й выпуск программы, и вы участвуете как раз 12-летие программы «Сваха». Друзья, звоните. Плюс 7 928 401 2020. Звоните, пишите в МАКС. Мужчины, познакомиться. Познакомиться – это такое... Это начать. Начало всех начал. Вот если вы тогда, когда ищете даму сердца, я считаю, что даже не надо прислушиваться к Лене, что она не то чтобы мне сказала, что она не уедет никогда из своего Мурманска. Она скажет, что пока нет, но вы же видите это дело. Ей нужно собраться, подготовиться, что называется, будь готов. Программа продолжается. Для Лены звучит песня. Не знаю, сможет ли она ее послушать или нет, но, Леночки, вам привет от радио Казак FM, наши дорогие радиослушательницы.

Друзья, вот интересно, с Леной из Мурманска, ей 53 года, захотели познакомиться Сергей и Николай, и оба из Анапы. Я говорю, Анапа, вам что, на севера захотелось? Сразу два жениха из Анапы. Итак, еще раз о Елене. Елене 53, живет в Мурманске, 15 лет прожили с мужем, 3 года как разведена, сыну 31 год, и у Лены самостоятельный сын, у него хорошая семья, они дружны, и Лена уже бабушка. Рост 1,60 м, нашей невесты вес 65 килограммов, кареглазая, носит длинные, такое каре удлиненное, прядки молочные на шоколадном цвете. Она, давайте будем говорить, техник по специальности, среднее специальное техническое образование, и работает по специальности, кроме того, занимается педикюром, подрабатывает, у нее двухкомнатная квартира в Мурманске, авто есть и водит, по гороскопу дева, критичная, требовательная, веселая, общительная, легкая на подъем, но надо знать, когда и куда. Любит все, театр. Но она такая, понимаете, она говорит, если обсудить и собраться, я всегда готова к новому. Ну что, очень хочет стать дамой сердца для мужчины от 48 до 57 лет. На переезд пока не согласна, но все в ваших руках, мужчины. Хочет, чтобы мужчина был освобожден уже, чтобы дети тоже были взрослые, все проблемы решены. И чтобы... Ну вот, понимаете, я, например, Елену в этом плане понимаю. Сыну 31, вырастила, подняла. Все, женился, все отлично. Хочется уже своей судьбы. Елена, честно сказала, не буду довоспитывать, уже хочется мне вот человека и вот для себя пожить. Ну, я считаю, что это искренне, правдиво и лучше, чем кто-то бы кривил душой. Да, два жениха. Еще не посмотрела, кто написал в МАКС. Вижу, что есть сообщение. Ленин номер телефона просят. Но вот два жениха из Анапы, Сергей и Николай, решили познакомиться с нашей Еленой. Я зачитаю, пожалуй, от Татьяны Ивановны Ломбарской письмо, которое она адресует на 20 часов. Но почему вот этот выпуск с 12-летием звучания свахи? Татьяна Ивановна поздравляет на всенародном любимом радио. Поздравляю ведущую этой программы, очень важной и нужной в наше время. Ну, спасибо за очаровательную профессиональную. Спасибо, Татьяна Ивановна. Виктория помогла не одной паре встретить свою любовь, приобрести свое счастье. Благодаря такой нужной программе, как «Сваха», многие встретили свою половинку, создали семьи, у некоторых даже появились детки. Прекрасная и нужная передача на «Казак-ФМ» «Процветание» на долгие годы, побольше создавать счастливых семей. К этому и стремимся, Татьяна Ивановна. И все, кто одинок, спешите встретить, найти свою половинку с помощью «Свахи». Соединяйте свои сердца в одно целое. Это так важно — быть вместе и любить друг друга, быть нужными друг другу. А всем, кто одинок, желаю найти счастье, ведущей «Свахи», творческих успехов, новых проектов и побольше, да дай бог, здоровья покрепче, тоже хорошо, успехов в творчестве, побольше судеб свести на передаче «Сваха». Татьяна Ивановна, благодарю за отзывчивость, это всегда так приятно. А наш телефон прям разрывается, хотят познакомиться с Еленой из Мурманска, мужчины. Обязательно сейчас буду отвечать всем вам. Друзья, ну еще раз расскажу, как подать заявку. Ну, терпение нужно, потому что программа раз в неделю. Теперь с понедельника на 2 недели до самого конца сентября я, ваша ведущая «Сваха», Виктория Никитюк, ухожу в отпуск. 2 недели не услышимся, поэтому вот еще 2 недели придется тем, кто по очереди подошел, подождать. Записаться в программу можно на электронный адрес radio@kazak.fm, либо в МАКС написать для Виктории, да, с пометкой МАКС наш +7 928 401 2020. Кроме того, по «Свахе» я же дежурю каждую пятницу. Целый час я в студии, отвечаю на ваши вопросы. С Еленой буду сегодня знакомить тех, кто позвонит сразу после программы, да, в течение этого часа. Ну, в общем, друзья, все в ваших руках, все карты в ваших руках. Всегда иду навстречу. Кроме того, некоторые звонят и говорят, мне бы вот такого вот кандидата, вот такого-то возраста, может, кто-то у вас там в списках есть, чтобы не ждать, когда придет очередь. И это я делаю. Если вам звонят, а вы записались когда-то в программу «Сваха» и говорят, я, «Сваха Виктория», дала ваш телефон, не пугайтесь, значит, это так. Но если денег не занимают, то это так. Знакомьтесь, пожалуйста,
встречаетесь. Я желаю вам только счастья. Пусть все у всех будет хорошо. Если одиночество замучило, обращайтесь с Ваху. Пока-пока. До встречи сегодня. На свидание приглашаю в 20:00 в Варенчике. По-доброму проведем этот вечер. Проводим неделю, да. На встречу выходным пойдем прямо в Варенечках в прямом эфире сегодня. Пока.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут платить ЖКХ за уборку территории и выходить на субботник. Это наши соседи могут жаловаться на нехватку парковочных мест, даже не имея автомобиля. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: муж и жена на кухне. Муж:
1: Валя, если я помру, ты не плачь, не горюй. Знаешь, вот сразу выходи замуж. Будь счастлива.
0: Валера, ну как ты достал? Да нормальный суп, нормальный. Не хочешь, не ешь.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а пустыня – это там, где ничего нет?
3: Ну как же ничего? Да, это большие пространства, и там нет столько травы и деревьев, как у нас. Но даже в пустыне есть жизнь. И животные, и растения.
0: Ну там же только песок и все.
3: Вовсе нет, дочь. Есть такой стереотип, что пустыня — это обязательно песчаные барханы. Но из всех пустынь на Земле песчаных всего пятая часть. На самом деле пустынями называют территории, где очень мало дождей. А поверхность там может быть самая разная. И песчаная, и каменистая, и растительность там тоже есть.
0: А как же там что-то растет, если нет дождей?
3: Пустынные растения приспособились к такому климату. Тем деревьям, которые растут у нас, нужно много влаги. Они легко пьют ее из земли, а потом также легко отдают через листья. А пустынные растения влагу добывают с трудом.
0: Как?
3: В пустынях очень большой перепад температур. Днем ужасно жарко, а ночью холодно. И за счет этой разницы влага из воздуха по ночам оседает на поверхности пустыни, как у нас роса. Вот эту воду и забирают растения. А еще они придумали, как ее удержать. У них вместо листьев колючки.
0: Кактусы, что ли?
3: Точно. Кактус – это самое известное пустынное растение. Он растет в пустынях Южной и Северной Америки. А в азиатских пустынях можно встретить целые леса саксаула. Это такое деревце с тонкими веточками, но без листьев.
0: Ну, так неинтересно. И осень у них скучная. Красивые листья не пособираешь.
2: Папа знает. Когда душ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Заходит женщина с подростком в магазин. Подходит к прилавку и спрашивает у продавщицы: «Дамочка, скажите, пожалуйста, а сосиски поступили?» Продавщица говорит: «Поступили». Женщина поворачивается, бьет своего подростка по затылку и говорит: «Видал? Даже сосиски поступили! Один ты у меня!»

0: Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» выходит в эфир по пятницам в 17 часов 30 минут.
1: Соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят сегодня.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Напоминаю, наш телефон. Звоните и пишите в Макс. +7 928 401 20 20. Пишите на вареник@казак.фм. Буду скучать, поэтому оживляйтесь, пожалуйста. Татьяна из Каневской, наша постоянная радиослушательница, пишет: с днем рождения, Виктория, вашего мужа. Здоровья, мира, счастья и добра. Да, Татьяна, придется заставить послушать этот эфир, потому что знаю, что в данный момент смотрит хоккей. Там «Магнитка», любимая команда. Помните же историю из Магнитогорска, как паренек наш, радиослушатель, прислал шарф. Не мог достать мой муж, а тут раз и достал. Ой, благодарю. Так, был на Кубани с рабочим визитом Сергей из Нижнего Новгорода, пенсионер МВД. Вот Нижний Новгород тоже с нами. Сменил профессию, стал полицейским дальнобойщиком. Очень люблю ваших душевных ведущих. Передачу «Два соседа». Песни понравились. Очень частушки нравятся. Ну, такое позитивное радио. Вернулся в Нижний Новгород, да, в область. И забрал с собой ваше радио. Слушаю в интернете. Всем советую. Всем жителям Краснодарского края мой праздничный привет. С праздником вашего края. В дороге сейчас и вновь слушаю Казак ФМ. Всем, кто сейчас за рулем, вам привет от Сергея, дальнобойщика, полицейского из Новгорода, да, из Нижнего Новгорода. Всем дальнобойщикам хорошей дороги, ни гвоздя, ни жезла. Ну и мы, Сергей, вас приветствуем и очень рады, что вы у нас есть. Это замечательно. А еще хочу сказать, девочки, если до конца программы, ну, может быть, 5-10 минут после, потому что тоже надо бежать домой, я напомню, сегодня программе «Сваха» 12 лет. Отметили мы это в выпуске сегодня. Мурманчанка у нас, Леночка, была участницей, много было звонков для Лены. Так вот, Вячеслав, помните, в Новороссийске у нас есть радиослушатель, ему 71 год. Вячеслав ищет брюнеточку, которой либо 64, либо 60, либо 68 лет. 64, 60, 68. Очень хотел бы, чтобы она была новороссийская, потому что он никуда не поедет из своего прекрасного дома с замечательным виноградником. Очень ждет к себе. Я дам номер телефона, если вы напишите на Макс или позвоните после программы, но в течение только 10 минут. +7 928 401 20 20. Вячеслав не хочет быть один, а объявить в программе сегодня. Просто у меня не хватило времени, не успела. Илья пишет: с прекрасной пятницы из Владимира. Илья, я помахала вам ручкой просто от души. А Валентина Шаповалова: наш лучший друг казачок, самые лучшие друзья по любимому радио. Огромный привет, крепкого здоровья лично семьям Новиковых, Ивановых, Кривопуск и Сережа из Песчинокопского, Людмиле Петровне, Татьяне Кимовне, Нине Афанасьевне, Любови Ивановне, Галине Матвеевне, в Майкоп, Раисе Давыдовне, Виктории, Светлане Веточке, Сакуры, Атаману Сергею Александровичу, его Тамаре Павловне, всем преданным слушателям, его Томочке. Так, спасибо, Виктория, за радость, смех, чудесное настроение, за песни, за то, что есть такое надежное плечо, как вы на радиостанции Казак ФМ и сама радиостанция процветания, любви. Ну, Шаповаловы, конечно же, из Геогинской. Благодарю. Далее еще почитаем ваши сообщения, они есть, я не утеряю ни одного. Наталья из Краснодара, здравствуйте.
2: Добрый вечер, моя любимая Виктория. Я здоровья. Друга твоего рода. Днем рождения.
1: Спасибо.
2: Титры и семьи. Здоровья и счастья. Я сегодня поздравляю всех наставников. Утихновение главы неделя. И хочу поблагодарить, кто меня поздравлял с сентября днем Анны. Отдельная благодарность Катерине Ивановне Лахбар. И Светенко. Здоровья.
1: Ох, как плохо, Наталья, всегда вот именно вас плохо слышно, как будто вы где-то в темницу закованы. Но я, конечно, люблю пошутить. Наташа, всего самого доброго. Надеюсь, что все поняли, кому привет и благодарность. Татьяна Ивановна Ломбарская, в частности, вам. И я благодарю вас за теплые пожелания, поздравления в программе «Сваха». От Наташи для всех песня в исполнении Жанны Фриске. А на море белый песок. Хорошего вечера вам и в эту пятницу. И здорово, что вы с нами на одной волне. Радио Казак ФМ.

0: штучки на Казак FM.
1: Ну вот, даже забыла вас перекличку пригласить. А как приятно. И Владимир, и Брянская область, и Литва, и Екатеринбург, Коми, Нижний Новгород с нами, и Мурманск, где остальные присоединились, Ставрополье, Волгоград. Кто всегда с нами? Анатолий из Литвы. Всем-всем слушателям и коллективу «Казачка» добрейшего вечера и мои наилучшие пожелания. Поздравляю дочь Аиду и зятя Олега. О, с днем бракосочетания. Мы присоединяемся от души, Анатолий. Любви, здоровья, семейного благополучия и огромного счастья. Аида, Олег. Вы прям сливаются имена. Но так хочется, чтобы вот единая река любви, счастья. И пусть благосостояние, и детский смех, и родня-то с вами рядом. Мы горько кричим от радио Казак ФМ, и от души, от всей души приветствую вас и поздравляю в этой программе. А Илья в ответ, Маша Тручка, ведущий, прям представила вас. Галине Матвеевне, спасибо за песню «Жизненная». Люблю фильм «Служебный роман». Кстати, Галина Матвеевна делилась со мной, как она впервые его увидела, и рассказала, в каком красивом кинотеатре, и как влюбилась в эту картину тоже, да. И люблю актрису Алису Фрейндлих, и думаю, когда людям нравятся одни песни, они чем-то похожи. Супруга Романа вашего с днем рождения, спасибо. И с днем рождения программу «Сваха». Они что, в один день родились? В разные годы, в один день, да-да. Главное в вашей семье благополучие, любви, чтобы не дня друг без друга, чтобы было побольше семей, благодаря программе «Сваха». Низкий поклон за труд, за соединение сердец. Очень крутая ведущая, обнимаю. Хороших выходных. Валентина Шпал, хочется быть крутой ведущей, больше хочется быть любимой ведущей, а еще больше хочется наслаждаться. Вот я с вами в компании, мне всегда хорошо. Вот Анатолий сейчас рассказал, Олег и Аида. Вот я прям слила двоим, мне все будет хорошо. Хочется так радоваться вместе с вами, где-то погрустить, но только иногда. Иван из Геогинской, здравствуйте. Иван, куда вы делись? Иван! Ну, такое бывает. В общем, Иван поделился. Из Мурманска приехала любимая сестричка. Сейчас они вместе. Ну что, жалко, что я не знаю имени. Поприветствую. Иван, всем вашим родным и близким, сестрички вашей, хорошего отдыха, наслаждаться тем, что вы вместе. Родным и близким почаще встречаться. Вот эти встречи, вы понимаете, вот эти тосты за столом, да и вне стола, вместе где-то поработали на какой-то грядочке или в саду, да, или просто на лавочке встретились. Все это взгляды, объятия. Понимаете, что это сила рода, что это дает нам счастье наслаждаться общением друг с другом, а еще и здоровье прибавляет. Это песня для всех тех, кто, ну, других, наверное, не бывает, любит свою родню и бережет ее. Балаган Лимитед, родня.

0: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареники! Вареники! На Казак-ФМ!
2: Добрый вечер, любимый казачок, пишет нам Анастасия Морозова из Выселок, наша постоянная радиослушательница. Она передает привет любимым родителям Морозовым, Владимиру и Наталии. Хороших выходных, люблю, обнимаю вас, мои родные. Всем радиослушателям мира и добра желает Анастасия. Татьяна Ивановна, торжественно было зачитано ваше письмо в программе «Сваха», потому что я посчитала так нужным все-таки поздравления для этого проекта, и мы прям торжественно его зачитали. Поздравьте, пожалуйста, мужа, папу, дедушку, брата с юбилеем Леонида Николаевича Мишакова. Здоровья крепкого, всех благ от жены, детей, внучки, близких и друзей. Республика Крым, Кировский район, село Трудолюбовка, Крым. Приветствуем в вашем лице, Надежда. Поздравляем Леонида Николаевича от души. Друзья, жду ваших сообщений. Вареник, собачка, казак.фм, либо в МАКС, плюс 7 928 401 2020. До конца программы неполных 14 минут. Успейте, если не успели кому-то привет передать. Лидия Петровна из Белореченска, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Викулечка.
2: Слушаем.
3: Во-первых, хочу пожаловаться, что у нас вещание только утром до 10 и вечером. А днем вообще нету.
2: Надо разбираться, надо разбираться.
3: Белореченская так. Угу. Я вчера день рождения у дочери была, я в 12 часов не могла найти. Все станции есть, вашей нету.
2: Лидия Петровна, ну поздравляйте уже вашу любимую.
3: Поздравляю Наташу. Это старшая дочь. Очень внимательная, добрая, хорошая хозяйка. Очень хорошо ко мне относится. Мне 87 лет, я инвалид. Поэтому я ей благодарна очень. И хочу, чтобы у нее было хорошее здоровье, счастье, ангел за плечами и Бог ей навстречу.
2: Поздравляем вашу доченьку, чтобы мама с дочкой неразрывная связь и взаимопонимание, и любовь, и, конечно же, терпение обеим. Все будет хорошо, Лидия Петровна. Это вот то, что пропадает волна. Пусть самая большая неприятность в вашей жизни будет. Хотя я представляю, как вы сейчас на меня сердитесь, потому что многие живут радиостанции, скучно без радиостанции. Понимаю вас. Олег Ткаченко, Олежек Лимончик из Москвы всех приветствует, всем желает хорошего, прихорошего вечера. Москва с вами. Привет вам.

0: Девочки на Казак ФМ.
1: Выслушаем Сергея из Абрау-Дюрсо. Сережа, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня я бы хотел поздравить с днем рождения своего лучшего друга, самого классного парня, Никитюк Романа Николаевича. Говорят, ты его знаешь, очень классный парень, просто здоровский, немногословный, умный, самый вот лучший друг на самом деле. Я хочу ему пожелать. Рома, пускай все твои мечты сбываются, вот только ты о чем подумаешь, сразу все сбывается. И всего-всего самого наилучшего. Также хочу поздравить свою близкую, знакомую по эскадрону, очень близкого мне человека из Крыма, из села Насыпное, Тамару Гавриловну Качанову, день рождения у которой был 9 сентября. Но 9 сентября дозвониться не смог, поэтому поздравляю сегодня. Тамара Гавриловна, поздравляю тебя с днем рождения. Счастья, здоровья, всего самого наилучшего. А главное, чтобы ты не болела. Вот не болей, поправляйся там. Если меня слышишь, родная, у меня телефон тот же, просто аппарат другой, номер телефона тот же. К моим поздравлениям присоединяются ведущая Виктория и мои дорогие, любимые девочки, Тамара Петровна и Тамара Павловна.
1: Так, всем привет, Тамара Павловна. Сергей переживает о вашем здоровье. Именинница, слышали наказ, да, чтобы все было хорошо. Носик повыше, здоровья, красоты, вечной молодости в вашей душе. Друзья, некоторое объявление. Значит, я на 2 недели в отпуске. Не теряйте, потому что часто теряют, обрывают тут телефоны на радиостанции. Отдохну и через 2 недели вернусь. В воскресенье, внимание, день Краснодарского края, день рождения нашего родного, любимого края. Концерт в 12 часов будет вести Орлов Алексей, да, мой коллега. Далее, в 18 часов, Варенички, по вашим письмам, воскресная программа. В течение моего отпуска, в субботу-воскресенье, Варенчиков по вашим письмам не будет, но знайте, 19-е, 20-е, 26-е, 27-е, знайте, что все зачитаю в ближайшие выходные, следующие выходные, ну, как-то там распределимся. Я желаю вам всего самого доброго. Пусть случаются только волшебно-чудесненькие вещи с вами каждый день. Честно говорю, буду скучать. Всего самого хорошего. За добрые слова, пожелания. Благодарю. Пока-пока. До встречи на Казак ФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Осетинская народная сказка. 100 лошадей или 100 друзей. В одном селении жили два джигита, два приятеля. Первый мечтал о лошадях. Он говорил:
2: «Будь у меня 100 лошадей, я был бы самым счастливым на свете».
1: Второй тоже любил лошадей. Как можно не любить лошадей? Но он говорил:
3: «Нет, друзья дороже. Будь у меня 100 друзей, был бы я самым счастливым на свете».
1: Так вели они долгий спор, что дороже, лошади или друзья. И однажды решили: отправимся странствовать по земле, пойдем в разные стороны. Пусть каждый исполнит свою мечту. Кому надо лошадей, пусть купит лошадей. Кому надо друзей, пусть найдет друзей. Отправились они в путь, пошли в разные стороны. Прошел год. Джигиты встретились в своем селении. Первый спрашивает:
2: «Ну что, удачным ли было твое странствие?»
3: «Ха, удачным! Объездил я немало земель и нашел 99 друзей! А ты?»
2: «А я купил 99 лошадей! Я почти счастлив!»
3: «Тогда возьми мою лошадь, чтобы для полного счастья у тебя их было 100!»
2: «Спасибо! Теперь я счастлив! А тебе я буду верным другом!»
3: «Спасибо! Теперь и я счастлив! У меня 100 друзей!»
1: Первый джигит пришел домой и говорит матери:
2: «Мама, не зря я долго странствовал. Исполнилась моя мечта. В разных землях я покупал отборных лошадей. Теперь у меня их 100. Пройдет время, мой табун умножится, я стану еще богаче. Я буду богатеть с каждым годом».
1: Мать радовалась словам сына. Второй джигит тоже пришел домой и говорит матери:
3: «Мама, не зря я долго странствовал. Исполнилась моя мечта. В разных землях я нашел 100 друзей».
1: И эта мать радовалась словам сына, но она сказала: «Хорошо, что ты нашел друзей, но прежде чем считать себя счастливым, надо узнать, настоящие ли они друзья. Только тогда можно гордиться дружбой».
3: «А как испытать друзей, мама?»
1: – просил сын. «Садись на коня, скачи по аулам, скажи друзьям, что ты попал в беду. Остался без дома, без имущества, без кота. Вот и посмотрим, что они ответят». Сын сел на коня и поскакал к друзьям. В ту же ночь к его другу, владельцу 100 лошадей, пришла настоящая беда. Абреки-разбойники угнали его табун. Утром он хватился — нет лошадей. Стал он бегать туда-сюда, расспрашивать людей, но никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Джигит вернулся домой и сказал:
2: «Был я счастлив только один миг, а теперь я самый несчастный на свете».
1: Вскоре вернулся в селение второй джигит. Он сказал матери:
3: «Мама, я испытал друзей! Все они настоящие друзья. Никто из них от меня не отвернулся, не бросил в беде. Вот, посмотри!»
1: Мать вышла из дому и увидела, что со всех сторон к их селению люди гнали скот, везли на арбах добро, подъезжают к их дому, дарят все от души. Мать им и говорит: «Спасибо, добрые люди, но нам ничего не надо. Я только испытать вас хотела». А те слушать не хотят.
2: «Не отказывайтесь, не обижайте, Это от души.
1: Друзья оставили подарки и разъехались по домам. Мать говорит: ты прав, сын, у тебя настоящие друзья. Они не бросят в беде. После этого она рассказала сыну, что у его друга абреки угнали весь табун. Он пришел к другу и отдал ему все подарки, которые получил от своих друзей.
3: Не горюй, мой друг! Если у человека есть друзья, никакая беда не страшна.
2: Теперь я и сам это понял,
1: сказал первый джигит, тот, который больше всего на свете любил лошадей.
2: Теперь я понимаю, что 100 друзей лучше, чем 100 лошадей. Спасибо тебе, мой друг.
1: Вот и сказки конец. А теперь, малыши, закрывайте глазки и засыпайте. Доброй вам ночи.

0: я был транзитный твой вокзал.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя.

Мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку.

0: Казак-ФМ. Когда душа поет.
1: Все мы дети, пока живы наши родители.

вся станица в празднике дождались. Где, какая разница, веселись. Девка в белом платьице, парень женать потратится, взглядом видишь, как ластится, не журись. На колья растащили весь плетень, то казачки гуляют третий.

0: слушаем. 103.1 FM в Приморско-Ахтарске. Включай.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Казак

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому, пацану, тяжело все дому, пацану.

0: Живите 100 лет.
1: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.

0: станциям. 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Как же люб он мне, этот белый свет. Даже если ночь на душе.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. Люба казаки!
2: О!

0: Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Хорошо-то как! Как?